0: специальных операций Белоруссии. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Александр Илюкевич.
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
0: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
0: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые морорыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
5: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
4: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
6: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
4: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
6: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
4: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
7: Из Беларуси, с БелАЭС, в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
0: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
0: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
7: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
8: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
9: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
10: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
9: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Городокский, отметили в облсполкоме.
10: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребность в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
9: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
10: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
9: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
11: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
4: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
12: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
4: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
13: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
4: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры от 800 до 850, бухгалтеру 900 рублей, ведущему инженеру от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мора рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
16: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
4: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
17: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
4: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
18: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
4: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
4: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
0: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
14: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
0: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
20: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
0: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
20: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
0: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
21: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
26: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
5: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
2: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
5: Подожди, 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
2: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
5: Кошмар.
2: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
5: 30 районов – это же огромная территория.
2: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
5: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
2: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
5: 7 дней в неделю?
2: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
5: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
2: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
5: Так.
2: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
5: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
2: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
5: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
2: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
5: И закрывает на это глаза.
2: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
5: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
2: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
5: А все остальное это что, премии?
2: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
5: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
2: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
5: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
2: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
5: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
2: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
5: Ого! А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
2: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
5: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
2: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
5: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
2: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
5: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
2: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
5: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
2: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
5: Но для этого же существуют школьные автобусы,
2: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
5: Да, бездорожье там суровое.
2: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
5: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
2: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
5: О кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
2: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
5: То есть учителей тоже не хватает?
2: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
5: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
2: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
5: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
2: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
5: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
2: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
5: Можешь пример привести?
2: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
5: И надолго хватило этого энтузиазма?
2: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
5: Понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
2: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
5: Но здесь я должна привести контраргумент.
2: Давай.
5: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
2: О, да, агрогородки.
5: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
2: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
5: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
2: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
5: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
2: Точно.
5: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
2: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
5: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
2: Это от безысходности.
5: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
2: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
5: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
2: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
5: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
2: Так.
5: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
2: Да.
5: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
5: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
2: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
5: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
2: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
5: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
2: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
5: Логично.
2: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
5: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
2: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
5: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
2: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
5: Топливо, удобрения.
2: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
5: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
2: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
5: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
2: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
5: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
2: О, да.
5: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
2: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
5: Приведи пример.
2: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
5: Так?
2: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
5: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
2: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
5: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
2: Показывают, и еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
5: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
2: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
5: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
2: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
5: А, вот оно что.
2: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
5: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
2: Именно. А успешным фермерам невозможно.
5: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
2: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
5: Прямо сейчас?
2: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
5: Какой?
2: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
5: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
2: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
5: Это же капитуляция.
2: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
5: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
3: Важный сигнал.
4: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
6: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
4: В Последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
7: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
4: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
7: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
4: По словам экспертов, это может...

0: Новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
3: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
2: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет, он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
3: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
2: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
3: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
2: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
3: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
2: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят на радио «Сигнал».
4: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
5: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
4: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
6: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто. Особенно, когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
4: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
7: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24

0: на 7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
1: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
2: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
1: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
3: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
1: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
6: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
5: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
7: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
5: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
8: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
5: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
7: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
5: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
3: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
3: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
11: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
9: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
12: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
9: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
12: В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
9: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
12: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
9: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
13: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
9: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
9: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
15: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
16: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
15: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
16: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
15: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
17: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере». то есть размытая и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
5: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
18: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
5: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
17: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
5: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
19: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
1: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
20: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
1: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
21: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
1: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
22: Тоже шестой класс, та же ситуация.
0: Я сфоткала и отправила классной. А то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить. Но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
1: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
2: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
5: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
11: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
5: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
22: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
5: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
7: Да, тема прям горячая.
6: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
7: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
6: Ага, но бумаги.
7: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
6: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
7: Угу.
6: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
7: Логично, выручка 100 рублей.
6: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
7: Так, ну получается 126 рублей.
6: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
7: А яблок-то физически стало меньше?
6: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
7: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
6: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
7: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
6: Ходят, да.
7: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
6: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
7: Ого, приличный объем.
6: А сейчас?
7: 22-24 тысячи штук.
6: Падение на треть?
7: 100%. Падение физического объема.
6: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
7: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
6: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
7: В смысле некуда?
6: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
7: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
6: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
7: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
6: Калий.
7: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
6: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
7: В ту же Бразилию, Китай.
6: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
7: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
6: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
7: Литовский порт, да.
6: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
7: А сейчас этот маршрут отрезан?
6: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
7: Это же тысячи километров!
6: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
7: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
6: Работают. Но это работа ради работы.
7: В каком смысле?
6: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
7: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
6: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
7: Затопят?
6: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
7: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
6: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
7: Ловушку?
6: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
7: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
6: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
7: Диктует цены.
6: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
7: И просят скидки?
6: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
7: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
6: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
7: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
6: А в нефтянке все еще жестче.
7: С нефтепродуктами тоже скидки.
6: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
7: А сейчас?
6: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
7: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
6: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
7: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
6: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
7: И сколько страна на этом теряет?
6: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
7: В год?
6: В месяц.
7: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
6: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
7: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
6: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
6: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
6: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
6: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
6: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
6: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
6: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
6: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, С теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
6: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
6: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
6: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
6: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
6: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
6: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
6: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
6: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
6: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
6: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
6: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
6: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
6: Абсолютно.
7: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
6: Это статистический мираж.
7: В смысле?
6: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
6: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
6: Человек не уволен, но…
7: Но?
6: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
6: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
6: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
6: Например?
7: Ну, сложная химия.
6: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
7: Инженеры.
6: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
6: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
7: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
6: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
7: Да уж.
6: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
7: Цены растут.
6: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
7: Угу.
6: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
7: А внутри страны дефицит.
6: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
7: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
6: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать, рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Донфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
3: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
5: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
8: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
5: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
5: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
12: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
23: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
12: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
24: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
12: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
25: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
26: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо, если не потушишь.
27: Ой.
28: Отсюда жар чувствуется.
29: Все, логистика здесь померла.
12: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный

0: виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
1: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
0: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
1: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
0: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
1: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
4: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
3: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
4: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
3: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
4: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы образования.

0: Не карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
1: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
2: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
1: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
3: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
1: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
5: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
6: Я стоял. Что случилось? Я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
10: Кто ездит? ездит из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
11: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
13: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
12: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
13: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
12: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
14: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
12: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» Транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
15: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
15: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
15: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
16: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
17: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
12: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
18: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
12: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
19: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
12: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
12: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище-2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
21: Благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
22: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
23: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарем.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
12: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
2: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
12: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
3: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
12: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил вывозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
12: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
7: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
7: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
7: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
7: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
7: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
7: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
7: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
7: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
7: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
7: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
7: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
7: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
7: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
7: От 2000 это...
6: 700 рублей.
7: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
7: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
7: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
7: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
7: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
7: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
7: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
7: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
7: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
7: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
7: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
7: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
7: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
7: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
7: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
7: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
7: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
7: Огороды?
6: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
7: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби. Это изматывающий физический труд.
6: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
7: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
6: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
7: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
6: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
7: Пенсии, пособия.
6: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
7: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
6: У него есть хоть какие-то рычаги.
7: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
6: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
7: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
6: Правило не раскачивать лодку?
7: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
6: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
7: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
6: Нулевой баланс?
7: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
6: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
7: Угу.
6: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
7: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
6: Гормоном стресса.
7: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
6: До следующей получки.
7: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
6: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
7: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
6: Детям.
7: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
6: Они видят, как товары возвращаются на полки.
7: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом, и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
6: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
7: Да, замаскированная под стабильность.
6: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
7: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
6: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
4: Важный сигнал.
1: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
8: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда, и, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место, а наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
1: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
8: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
1: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
8: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
1: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
9: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
1: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
11: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
10: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
13: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
10: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
14: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
10: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
15: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы, и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАЗ», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
16: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
15: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов, либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
1: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
0: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
2: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
2: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
5: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
4: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
6: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
6: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет

0: хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые морорыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
4: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
3: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
5: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
3: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
5: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
3: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси, с БелАЭС, в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
0: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
0: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
7: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям. Все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
8: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в 3 районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
9: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
8: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Городокский, отметили в облисполкоме.
9: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
8: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
9: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
8: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
10: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
3: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
11: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
3: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
12: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
3: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
13: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
13: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
13: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
14: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
15: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
3: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
16: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
3: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
17: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
3: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
18: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
0: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
19: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
0: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
20: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
0: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
20: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
0: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
21: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
22: Благими намерениями выслана дорога в ад.
21: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
23: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
21: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
1: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
4: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно Кесарев.
5: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
21: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
25: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей.
6: И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
24: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
6: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
24: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
6: Кошмар.
24: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
6: 30 районов – это же огромная территория.
24: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
6: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
24: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
6: 7 дней в неделю?
24: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
6: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
24: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
6: Так.
24: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
6: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
24: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
6: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
24: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
6: И закрывает на это глаза.
24: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
6: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
24: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
6: А все остальное это что, премии?
24: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
6: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
24: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
6: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
24: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
6: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
24: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
6: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
24: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
6: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
24: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
6: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
24: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
6: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
24: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
6: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
24: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
6: Но для этого же существуют школьные автобусы,
24: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
6: Да, бездорожье там суровое.
24: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам,
6: и возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
24: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
6: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
24: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
6: То есть учителей тоже не хватает.
24: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
6: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
24: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
6: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
24: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
6: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
24: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
6: Можешь пример привести?
24: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
6: И надолго хватило этого энтузиазма?
24: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
6: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
24: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
6: Но здесь я должна привести контраргумент.
24: Давай.
6: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
24: О, да, агрогородки.
6: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
24: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
6: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
24: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
6: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
24: Точно.
6: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
24: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
6: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
24: Это от безысходности.
6: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
24: И как на это реагирует власть? отправляет туда психологов или, может, создает программы социальной реабилитации?
6: Нет. Государство использует исключительно карательный подход – штрафы и ЛТП.
24: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
6: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
24: Так.
6: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
24: Да.
6: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
24: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
6: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
24: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
6: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
24: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
6: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
24: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
6: Логично.
24: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
6: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
24: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
6: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
24: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
6: Топливо, удобрения.
24: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
6: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
24: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
6: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
24: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
6: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
24: О, да.
6: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
24: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
6: Приведи пример.
24: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
6: Так.
24: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
6: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
24: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
6: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
24: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
6: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
24: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
6: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
24: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
6: А, вот оно что.
24: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
6: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
24: Именно. А успешным фермерам невозможно.
6: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
24: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
6: Прямо сейчас?
24: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
6: Какой?
24: Ну вот не так давно в Витебской области 1000 гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
6: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
24: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
6: Это же капитуляция.
24: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
6: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Важный сигнал.
3: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
7: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
3: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
8: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
3: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
8: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
3: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запаса настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
9: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня

0: или в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
1: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
0: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
1: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
0: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
1: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
4: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
3: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
5: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
3: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
6: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
3: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
7: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
3: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант

0: Анастасия Громова.
1: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
0: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
5: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
4: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
6: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
4: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
7: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
4: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
6: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
4: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
1: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
3: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
3: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
8: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
3: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
9: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
3: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
10: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
10: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
10: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
11: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
3: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
12: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
3: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
13: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
13: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
14: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
13: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
15: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
4: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
16: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
4: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. сообщений и совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
15: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
4: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособия, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
17: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
0: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
18: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
0: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
19: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
0: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
20: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
0: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
5: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
4: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
9: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
4: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
21: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
4: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
23: Да, тема прям горячая.
22: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
23: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
22: Ага, на бумаге.
23: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
22: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
1: Угу.
22: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
1: Логично, выручка 100 рублей.
22: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
1: Так, ну получается 126 рублей.
22: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
1: А яблок-то физически стало меньше?
22: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
1: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
22: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
1: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
22: Ходят, да.
1: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
22: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
1: Ого, приличный объем.
22: А сейчас?
1: 22-24 тысячи штук.
22: Падение на треть.
1: 100%. Падение физического объема.
22: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
1: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
22: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
1: В смысле некуда?
22: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
1: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
22: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
1: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
22: Калий.
1: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
22: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
1: В ту же Бразилию, Китай.
22: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
1: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
22: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
1: Литовский порт, да.
22: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
1: А сейчас этот маршрут отрезан?
22: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
1: Это же тысячи километров!
22: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
22: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
22: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
22: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
22: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
22: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
22: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
22: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
22: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло – Вести больше некуда. Европа закрыта.
1: И просят скидки?
22: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
22: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
22: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
22: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
22: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
22: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
22: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
22: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
22: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
22: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
22: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
22: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
22: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
22: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
22: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
22: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
22: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
22: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
22: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
22: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
22: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
22: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
22: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
22: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, огромная подушка безопасности?
22: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
22: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
22: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
22: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
22: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
23: Обалдеть.
22: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
23: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
22: Абсолютно.
23: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
22: Это статистический мираж.
23: В смысле?
22: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
23: А какая реальная безработица?
22: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
23: Это как?
22: Человек не уволен, но…
23: Но?
22: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
23: Ага, и платят меньше.
22: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
23: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
22: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
23: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
22: Например?
23: Ну, сложная химия.
22: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
23: Инженеры.
22: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
23: И куда они?
22: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
23: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
22: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
23: Да уж.
22: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
23: Цены растут.
22: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
23: Угу.
22: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
23: А внутри страны дефицит.
22: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
23: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
22: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Данфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
6: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль, ну, автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
4: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
7: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
4: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
8: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которую ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
4: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
10: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
3: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
11: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
3: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
12: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
25: Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
3: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
4: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
13: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначено.

0: которую администрация осуществляет через преступников.
1: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе. И тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
0: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
1: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
4: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
5: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
3: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
6: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
7: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
3: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
8: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
9: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
3: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
10: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
3: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен.

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
3: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
2: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
3: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
2: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
4: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
2: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
5: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
5: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
5: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
6: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
2: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
8: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
2: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц. Если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
2: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
2: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
11: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
11: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
11: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
11: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
17: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
2: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
18: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – листерии.
2: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
2: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
22: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
21: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
22: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
21: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
22: Угу, просто съедается.
21: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
22: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
21: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
22: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
21: Ну, есть такое, да.
22: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
21: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
22: В смысле?
21: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
22: Жесткая оптимизация?
21: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
22: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
21: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
22: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
21: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
22: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
21: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
22: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
21: Да-да-да.
22: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
21: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
22: От 2000 это...
21: 700 рублей.
22: Да, 700 рублей.
21: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
22: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
21: Штраф за бедность. Звучит мощно.
22: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
21: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
22: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
21: А качественная прослужила бы лет 5-7.
22: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
21: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
22: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
21: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
22: Ну да, около 300 тысяч человек.
21: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
22: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
21: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
22: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
21: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
22: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
21: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
22: Ой, нет.
21: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
22: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
21: И он берет технику в рассрочку.
22: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
21: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
22: Угу, формально.
21: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
22: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
21: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
22: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
21: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
22: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
21: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
22: Огороды.
21: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
22: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
21: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
22: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
21: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
22: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
21: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
22: Пенсии, пособия.
21: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
22: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
21: У него есть хоть какие-то рычаги.
22: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
21: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
22: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
21: Правило «не раскачивать лодку»?
22: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
21: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
22: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
21: Нулевой баланс?
22: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
21: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
22: Угу.
21: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
22: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
21: Гормоном стресса.
22: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
21: До следующей получки.
22: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
21: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
22: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
21: Детям.
22: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
21: Они видят, как товары возвращаются на полки.
22: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
21: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
22: Да, замаскированная под стабильность.
21: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
22: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
21: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Важный сигнал.
3: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
4: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
3: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
4: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
3: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
4: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
3: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
5: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
3: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
20: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые, аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
6: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
23: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
6: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
0: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
6: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
7: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
8: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
7: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
9: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
2: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикаций подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
10: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
2: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
10: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
2: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
12: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
13: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
13: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
11: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще

0: те потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
2: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
4: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
2: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от Белаэс все самое ценное, а отходы отправит обратно.

0: обратно в Беларусь.
1: Из Беларуси, с БелАЭС, в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который, как бы, высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
0: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
1: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
0: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
1: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его, как бы, извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы, уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже, как бы, в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радио «Сигнал».
4: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
5: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
4: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
5: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
4: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
5: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
4: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
6: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
7: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
6: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
8: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
6: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
9: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
6: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
10: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
10: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
10: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
11: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении, но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые морорыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
12: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километра в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
6: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
13: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
6: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
14: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
6: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
15: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
6: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
0: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
10: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
0: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
16: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
0: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
16: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
0: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
17: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
18: Благими намерениями выслана дорога в ад.
17: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
19: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
17: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
20: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
1: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
21: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
17: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
24: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
23: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
24: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
23: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
24: Кошмар.
23: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
24: 30 районов – это же огромная территория.
23: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
24: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
23: Ну, не просто полный день. труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
24: 7 дней в неделю?
23: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
24: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
23: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
24: Так.
23: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
24: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
23: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
24: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
23: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
24: И закрывает на это глаза.
23: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
24: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
23: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
24: А все остальное это что, премии?
23: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
24: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
23: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
24: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
23: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
24: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
23: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
24: Ого. А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
23: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, худшем – часа полтора.
24: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
23: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
24: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
23: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
24: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
23: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
24: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
23: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
24: Но для этого же существуют школьные автобусы,
23: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
24: Да, бездорожье там суровое.
23: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
24: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
23: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
24: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
23: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
24: То есть учителей тоже не хватает.
23: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
24: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
23: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
24: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
23: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
24: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
23: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
24: Можешь пример привести?
23: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
24: И надолго хватило этого энтузиазма?
23: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
24: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
23: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
24: Но здесь я должна привести контраргумент.
23: Давай.
24: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
23: О, да, агрогородки.
24: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
23: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
24: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
23: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
24: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
23: Точно.
24: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
23: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
24: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
23: Это от безысходности.
24: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
23: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
24: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
23: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
24: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
23: Так.
24: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
23: Да.
24: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
23: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
24: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
23: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
24: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
23: из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
24: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
23: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
24: Логично.
23: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
24: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
23: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
24: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
23: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
24: Топливо, удобрения.
23: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
24: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
23: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
24: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
23: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
24: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
23: О, да.
24: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
23: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
24: Приведи пример.
23: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
24: Так?
23: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
24: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
23: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
24: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
23: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
24: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
23: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
24: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
23: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
24: А, вот оно что.
23: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
24: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
23: Именно. А успешным фермерам невозможно.
24: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
23: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
24: Прямо сейчас?
23: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
24: Какой?
23: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
24: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
23: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
24: Это же капитуляция.
23: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
24: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный – платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
3: Важный сигнал.
6: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
2: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запаса прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
6: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
4: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
6: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
4: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
6: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
0: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
0: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
0: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
0: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
8: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
7: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
7: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
7: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
12: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
7: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
13: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу

0: канал 666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
4: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
3: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
5: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через два года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
3: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
6: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
3: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
5: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Рука российской СВО над Минском. Зачем?

0: Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет. Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
1: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
0: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
2: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
3: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
5: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
5: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только пырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
5: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
6: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
8: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
8: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
9: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. а ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
8: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
11: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
10: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
12: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
10: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
11: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
10: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио «Сигнал».
13: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
14: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
13: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
15: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
13: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
16: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
13: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
17: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
13: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
18: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
10: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
19: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
10: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
20: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
21: Да, тема прям горячая.
14: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
21: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
14: Ага, но бумаги.
21: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
14: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
21: Угу.
14: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
21: Логично, выручка 100 рублей.
14: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
21: Так, ну получается 126 рублей.
14: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
21: А яблок-то физически стало меньше?
14: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
21: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
14: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
21: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
14: Ходят, да.
21: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
14: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
21: Ого, приличный объем.
14: А сейчас?
21: 22-24 тысячи штук.
14: Падение на треть.
21: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
21: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
21: В смысле некуда?
1: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
21: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
21: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
21: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
21: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
21: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
21: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
21: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
21: Это же тысячи километров!
1: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
21: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
21: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
21: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
1: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
21: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
21: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
21: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
21: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
21: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
21: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
21: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
21: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
21: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
21: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
21: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
21: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
21: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
21: В год?
1: В месяц.
21: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
21: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
21: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
21: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
21: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доля китайских узлов до 70%.
21: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
21: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
21: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
21: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
21: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
21: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
21: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
21: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
21: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
21: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
21: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
21: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
21: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
21: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
21: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
21: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
21: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
21: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
21: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
21: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
21: Это как?
1: Человек не уволен, но…
21: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
21: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
21: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
21: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
21: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
21: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
21: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
21: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
21: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
21: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
21: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
21: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
21: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Данфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
2: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль, ну, автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
10: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
3: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
10: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
22: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
10: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
23: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
0: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
24: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
5: Все, в электростале больше Валбереса не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
6: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
7: Отсюда жар чувствуется.
8: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет. Но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
10: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
9: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
10: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
11: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
10: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
11: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
10: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
12: Чтобы мы не исчезли как нация, и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
0: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
12: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
0: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
12: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
0: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
13: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
0: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
15: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
0: В итоге только в 2020

0: кстати. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
3: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
4: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
5: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
6: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
7: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше все зависит от цены.
8: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
9: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
10: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
11: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
10: Еще в июне эта

0: же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
1: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
0: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
2: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
5: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
4: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
5: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
4: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
5: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
4: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
6: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
4: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
0: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
8: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. это ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икан, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кожан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
11: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
11: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
11: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
17: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
18: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских этих изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
22: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
21: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
22: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
21: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
22: Угу, просто съедается.
21: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
22: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
21: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
22: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
21: Ну, есть такое, да.
22: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
21: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
22: В смысле?
21: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
22: Жесткая оптимизация?
21: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
22: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
21: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
22: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
21: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
22: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
21: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
22: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
21: Да-да-да.
22: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
21: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
22: От 2000 это...
21: 700 рублей.
22: Да, 700 рублей.
21: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
22: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
21: Штраф за бедность. Звучит мощно.
22: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
21: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
22: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
21: А качественная прослужила бы лет 5-7.
22: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
21: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
22: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
21: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
22: Ну да, около 300 тысяч человек.
21: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
22: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
21: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
22: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
21: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
22: Именно. Свободных денег-то нет – Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
21: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
22: Ой, нет.
21: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
22: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
21: И он берет технику в рассрочку.
22: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
21: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
22: Формально.
21: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
22: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
21: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
22: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
21: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
22: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
21: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
22: Огороды.
21: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
22: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
21: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
22: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
21: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
22: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
21: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
22: Пенсии, пособия.
21: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
22: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
21: У него есть хоть какие-то рычаги.
22: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
21: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
22: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
21: Правило не раскачивать лодку?
22: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
21: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
22: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
21: Нулевой баланс?
22: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
21: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
22: Угу.
21: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
22: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
21: Гормоном стресса.
22: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
21: До следующей получки.
22: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
21: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
22: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
21: Детям.
22: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
21: Они видят, как товары возвращаются на полки.
22: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
21: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
22: Да, замаскированная под стабильность.
21: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
22: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
21: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
1: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
2: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
1: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
2: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
1: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
2: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
1: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
5: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
1: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
6: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер один появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
20: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
6: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
23: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
6: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
24: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
6: Как известно ранее, в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
4: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
11: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
4: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
11: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
7: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
0: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
8: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
8: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
9: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
1: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
10: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
10: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
12: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях

0: событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
2: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
1: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
3: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
1: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
3: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
4: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
5: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
4: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
5: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
4: Эксперты также отмечают, что нерешенным остается

0: Остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
1: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить ни денег и ни должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
4: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в 3 районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
5: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
4: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
5: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
4: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
5: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
4: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
6: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
7: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
6: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
8: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
6: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
9: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
6: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
10: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около 945 долларов по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
10: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
10: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
11: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении, но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, на водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
12: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре, 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
6: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
13: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
6: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
14: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
6: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
15: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
6: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радиосигнал.
0: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
10: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
0: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
16: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
0: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
16: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
0: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
17: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
18: Благими намерениями выслана дорога в ад.
17: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
19: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
17: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
20: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
21: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарево. кесарем.
1: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
17: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
23: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
22: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
23: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
22: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
23: Кошмар.
22: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
23: 30 районов – это же огромная территория.
22: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
23: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
22: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
23: 7 дней в неделю?
22: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
23: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
22: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
23: Так.
22: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
23: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу?
22: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
23: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
22: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
23: И закрывает на это глаза.
22: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
23: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
22: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
23: А все остальное это что, премии?
22: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
23: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
22: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
23: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле?
22: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
23: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
22: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
23: Ого! А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
22: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
23: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
22: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
23: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
22: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
23: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
22: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
23: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
22: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
23: Но для этого же существуют школьные автобусы,
22: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
23: Да, бездорожье там суровое.
22: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
23: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
22: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
23: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
22: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
23: То есть учителей тоже не хватает.
22: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
23: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
22: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
23: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
22: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
23: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
22: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
23: Можешь пример привести?
22: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
23: И надолго хватило этого энтузиазма?
22: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр и сейчас работает на стройке.
23: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
22: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
23: Но здесь я должна привести контраргумент.
22: Давай.
23: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
22: О, да, агрогородки.
23: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
22: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
23: Витрину. То есть только внешне все хорошо.
22: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
23: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник.
22: Точно.
23: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
22: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
23: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
22: Это от безысходности.
23: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
22: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
23: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
22: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
23: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
22: Так.
23: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
22: Да.
23: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
22: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
23: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
22: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
23: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
22: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
23: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
22: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
23: Логично.
22: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
23: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
22: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
23: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
22: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
23: Топливо, удобрения.
22: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
23: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
22: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
23: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
22: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
23: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
22: О, да.
23: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
22: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
23: Приведи пример.
22: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
23: Так.
22: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
23: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
22: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
23: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
22: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
23: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
22: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
23: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
22: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
23: А, вот оно что.
22: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
23: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
22: Именно. А успешным фермерам невозможно.
23: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
22: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
23: Прямо сейчас?
22: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
23: Какой?
22: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
23: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
22: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
23: Это же капитуляция.
22: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
23: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
3: Важный сигнал.
6: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
2: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
6: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
4: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
6: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
4: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
6: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
0: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
0: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
0: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
0: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
8: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
7: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей? А документация за 900.
7: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: «Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
7: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
24: «У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник».
7: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
25: «Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно.
10: Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
7: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий.

0: различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
1: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
0: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
2: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
0: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
3: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
0: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
2: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
0: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
6: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
5: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы

0: Переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
0: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
2: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. ЧК, бросок и куча адреналина.
0: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
3: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
5: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
5: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
5: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
6: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо». Ассортимент по минимуму. Цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
8: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
8: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
9: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
8: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный Сигнал.
10: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
11: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
10: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
12: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
10: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
11: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
10: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
13: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
14: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
13: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
15: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
13: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
16: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
13: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
17: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
13: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
18: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
10: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
19: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
10: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
20: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
22: Да, тема прям горячая.
21: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
22: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
21: Ага, на бумаге.
22: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
21: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
22: Угу.
21: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
22: Логично, выручка 100 рублей.
21: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
22: Так, ну получается 126 рублей.
21: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
22: А яблок-то физически стало меньше?
21: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
22: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
21: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
22: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
21: Ходят, да.
22: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
21: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
22: Ого, приличный объем.
21: А сейчас?
22: 22-24 тысячи штук.
21: Падение на треть?
22: 100%. Падение физического объема.
21: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
22: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
21: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
22: В смысле некуда?
21: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
22: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
21: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
22: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
21: Калий.
22: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
21: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
22: В ту же Бразилию, Китай.
21: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
22: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
1: География.
21: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
22: Литовский порт, да.
21: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
22: А сейчас этот маршрут отрезан?
21: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
22: Это же тысячи километров!
21: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
22: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
21: Работают. Но это работа ради работы.
22: В каком смысле?
21: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
22: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
21: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
22: Затопят?
21: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
22: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
21: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
22: Ловушку?
21: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
22: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
21: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
22: Диктует цены.
21: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
22: И просят скидки?
21: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
22: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
21: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
22: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
21: А в нефтянке все еще жестче.
22: С нефтепродуктами тоже скидки.
21: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
22: А сейчас?
21: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
22: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
21: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
22: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
21: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
22: И сколько страна на этом теряет?
21: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
22: В год?
21: В месяц.
22: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
21: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
22: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
21: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
22: Ну почему сразу деградации?
21: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
22: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
21: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
22: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Вэйчай во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
21: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
22: То есть просто собирают из чужих деталей?
21: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
22: А в чем риск-то?
21: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
22: Так.
21: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
22: Угу.
21: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
22: Но дешевле?
21: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
22: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
21: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
22: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
21: Ага.
22: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
21: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
22: Ого!
21: Экономика тупо живет в долг.
22: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
21: Да, 14,4 миллиарда долларов.
22: Ну вот, огромная подушка безопасности?
21: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
22: И отлично. Золото – самый надежный актив.
21: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
22: Но золото можно продать на бирже?
21: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
22: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
21: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
22: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
21: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
22: Обалдеть.
21: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
22: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
21: Абсолютно.
22: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
21: Это статистический мираж.
22: В смысле?
21: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
22: А какая реальная безработица?
21: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
22: Это как?
21: Человек не уволен, но…
22: Но?
21: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
22: Ага, и платят меньше.
21: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
22: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
21: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
22: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
21: Например?
22: Ну, сложная химия.
21: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
22: Инженеры.
21: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
22: И куда они?
21: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
22: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
21: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
22: Да уж.
21: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
22: Цены растут.
21: Да, я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
21: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
21: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
21: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Данфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения, задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
2: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
10: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
3: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
10: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
5: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
10: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
6: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
0: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
23: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
24: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
25: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
26: Отсюда жар чувствуется.
27: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
10: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
7: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
10: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
7: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе. И тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
10: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
7: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
10: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
8: Чтобы мы не исчезли как нация, и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
0: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
8: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
0: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
8: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
0: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
9: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
0: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не...
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал. Сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
11: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
12: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
14: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
15: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто.

0: настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
2: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
5: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
4: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
5: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
4: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
6: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов

0: пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
3: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
3: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
3: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
4: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал666».
1: Важный сигнал.
0: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
5: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
0: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
6: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
7: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
9: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
10: Благими намерениями выслана дорога в ад.
9: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
11: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
9: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
12: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
13: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
14: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
9: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
15: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
16: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
19: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
18: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
19: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
18: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
19: Угу, просто съедается.
18: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
19: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
18: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
19: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
18: Ну, есть такое, да.
19: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
18: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
19: В смысле?
18: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
19: Жесткая оптимизация?
18: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
19: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
18: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
19: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
18: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
19: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
18: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
19: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
18: Да-да-да.
19: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
18: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
19: От 2000 это...
18: 700 рублей.
19: Да, 700 рублей.
18: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
19: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
18: Штраф за бедность. Звучит мощно.
19: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
18: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
19: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
18: А качественная прослужила бы лет 5-7.
19: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
18: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
19: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
18: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
19: Ну да, около 300 тысяч человек.
18: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
19: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
18: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
19: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
18: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
19: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
18: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
19: Ой, нет.
18: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
19: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
18: И он берет технику в рассрочку.
19: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
18: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
19: Угу, формально.
18: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
19: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
18: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
19: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
18: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
19: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
18: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
19: Огороды.
18: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
19: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
18: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
19: абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
18: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
19: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
18: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
19: Пенсии, пособия.
18: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
19: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
18: У него есть хоть какие-то рычаги.
19: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
18: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
19: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
18: Правило не раскачивать лодку?
19: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
18: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
19: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
18: Нулевой баланс?
19: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
18: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
19: Угу.
18: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
19: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
18: Гормоном стресса.
19: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
18: До следующей получки.
19: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
18: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
19: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
18: Детям.
19: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
18: Они видят, как товары возвращаются на полки.
19: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
18: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
19: Да, замаскированная под стабильность.
18: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
19: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
18: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику листики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
1: Важный сигнал.
2: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
20: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
2: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
20: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
2: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
2: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
21: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
2: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
22: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
3: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые, аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
22: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
4: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
22: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
5: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
22: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
23: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
24: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
23: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
24: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
23: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
6: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
0: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
7: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
7: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
8: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
10: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
10: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
11: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
9: В результате визуального осмотра установлено, что растекание навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
0: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
12: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится...

0: чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет, и, соответственно, читаются.

0: МАГАТЭ, что провели слушание.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
3: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
4: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
3: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
4: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно, то есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
3: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
4: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
3: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
5: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
6: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
5: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
7: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
5: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако со слов очевидцев известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
8: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
5: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
9: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
9: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
9: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
10: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, на водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
11: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
5: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
12: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
5: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
13: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
5: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
14: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
5: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
9: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение? Объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
15: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
15: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
16: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
17: Благими намерениями выслана дорога в ад.
16: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
18: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
16: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
19: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
20: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарем.
21: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
16: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
24: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей.
0: И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
23: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
0: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
23: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
0: Кошмар.
23: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
0: 30 районов – это же огромная территория.
23: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
0: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
23: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
0: 7 дней в неделю?
23: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
0: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
23: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
0: Так.
23: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
0: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
23: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
0: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
23: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
0: И закрывает на это глаза.
23: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
0: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
23: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
0: А все остальное это что, премии?
23: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
0: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
23: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
0: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
23: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
0: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
23: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
0: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
23: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
0: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
23: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
0: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
23: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
0: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
23: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
0: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
23: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
0: Но для этого же существуют школьные автобусы,
23: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
0: Да, бездорожье там суровое.
23: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
0: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
23: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
0: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
23: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
0: То есть учителей тоже не хватает.
23: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
0: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
23: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
0: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
23: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
0: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
23: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
0: Можешь пример привести?
23: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
0: И надолго хватило этого энтузиазма?
23: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
0: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
23: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
0: Но здесь я должна привести контраргумент.
23: Давай.
0: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
23: О, да, агрогородки.
0: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
23: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
0: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
23: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
0: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
23: Точно.
0: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
23: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
0: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
23: Это от безысходности.
0: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
23: И как на это реагирует власть? отправляет туда психологов или, может, создает программы социальной реабилитации?
0: Нет. Государство использует исключительно карательный подход – штрафы и ЛТП.
23: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением, но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
0: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
23: Так.
0: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
23: Да.
0: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
23: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
0: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
23: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
0: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
23: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
0: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
23: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
0: Логично.
23: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
0: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
23: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
0: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
23: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
0: Топливо, удобрения.
23: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
0: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
23: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
0: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
23: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
0: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
23: О, да.
0: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
23: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
0: Приведи пример.
23: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
0: Так.
23: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
0: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
23: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
0: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
23: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
0: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
23: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
0: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
23: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
0: А, вот оно что.
23: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
0: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
23: Именно. А успешным фермерам невозможно.
0: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
23: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
0: Прямо сейчас?
23: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
0: Какой?
23: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
0: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
23: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
0: Это же капитуляция.
23: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
0: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Важный сигнал.
5: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
3: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
5: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
4: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
5: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
4: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
5: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
6: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
1: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
6: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
1: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
6: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
1: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
6: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
1: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
7: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
8: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
7: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
10: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто. Особенно, когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
7: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
11: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
7: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
12: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – то ненадежный сотрудник.
7: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
22: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
7: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
24: На питание уходит 37,5% дохода, на непродовольственные товары 35,6%, на оплату услуг 24,6%.
5: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
9: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было два убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
5: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
13: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.

0: Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов. А многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже по 14 деревень. Исчезают даже те населенные пункты, которые смогли восстановиться после Великой Отечественной войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
4: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
3: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
4: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
3: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
5: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
3: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
6: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
3: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем.

0: следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суровни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
2: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
2: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
3: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
4: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
5: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
5: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
6: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
5: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран. Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
8: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
7: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
9: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
7: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. сообщений, совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
8: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
7: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
10: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
11: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
10: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
12: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
10: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
13: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
10: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
14: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
10: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
15: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
7: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
16: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
7: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
20: Да, тема прям горячая.
19: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
20: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
19: Ага, на бумаге.
20: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
19: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
18: Угу.
19: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
18: Логично, выручка 100 рублей.
19: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
18: Так, ну получается 126 рублей.
19: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
18: А яблок-то физически стало меньше?
19: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
18: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
19: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
18: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
19: Ходят, да.
18: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
19: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
18: Ого, приличный объем.
19: А сейчас?
18: 22-24 тысячи штук.
19: Падение на треть?
18: 100%. Падение физического объема.
19: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
18: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
19: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
18: В смысле некуда?
19: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
18: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
19: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
18: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
19: Калий.
18: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
19: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
18: В ту же Бразилию, Китай.
19: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
18: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
21: География.
19: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
18: Литовский порт, да.
19: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
18: А сейчас этот маршрут отрезан?
19: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
18: Это же тысячи километров!
19: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
18: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
19: Работают. Но это работа ради работы.
18: В каком смысле?
19: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
18: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
19: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
18: Затопят?
19: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
18: Окей, порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
19: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
18: Ловушку?
19: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
18: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
19: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
18: Диктует цены.
19: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
19: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
19: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
2: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
19: А в нефтянке все еще жестче.
2: С нефтепродуктами тоже скидки.
19: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
2: А сейчас?
19: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
2: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
19: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
2: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
19: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
2: И сколько страна на этом теряет?
19: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
2: В год?
19: В месяц.
2: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
19: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
2: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
19: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
2: Ну почему сразу деградации?
19: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
2: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
19: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
2: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
19: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
2: То есть просто собирают из чужих деталей?
19: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
2: А в чем риск-то?
19: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
2: Так.
19: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
2: Угу.
19: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
2: Но дешевле?
19: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
2: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
19: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
2: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
19: Ага.
2: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
19: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
2: Ого!
19: Экономика тупо живет в долг.
2: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
19: Да, 14,4 миллиарда долларов.
2: Ну вот, огромная подушка безопасности?
19: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
2: И отлично. Золото – самый надежный актив.
19: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
2: Но золото можно продать на бирже?
19: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
2: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
19: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
2: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
19: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
2: Обалдеть.
19: А за три месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
2: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
19: Абсолютно.
2: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
19: Это статистический мираж.
2: В смысле?
19: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
2: А какая реальная безработица?
19: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
2: Это как?
19: Человек не уволен, но…
2: Но?
19: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
2: Ага, и платят меньше.
19: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
2: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
19: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
2: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
19: Например?
2: Ну, сложная химия.
19: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
2: Инженеры.
19: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
2: И куда они?
19: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
2: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
19: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
2: Да уж.
19: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
2: Цены растут.
19: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
2: Угу.
19: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
2: А внутри страны дефицит.
19: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
2: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
19: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала «Донфэнг» ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
3: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
21: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
22: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
4: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
0: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
6: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
23: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
25: Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
7: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
5: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
7: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
5: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
7: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
5: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
7: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
8: Чтобы мы не исчезли как нация, и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
0: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
8: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, к когда мы были беднее.
0: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
8: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
0: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
9: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
0: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
10: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
0: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
11: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
12: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
13: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
14: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
0: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
2: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
15: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
16: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок.

0: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
3: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
2: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
3: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
2: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
4: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
2: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
5: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
5: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей.

0: Преподавателю в Витебске от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
0: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры от 800 до 850, бухгалтеру 900 рублей, ведущему инженеру от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
5: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
4: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
6: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
4: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
7: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
4: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икан, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
10: Благими намерениями выслана дорога в ад.
9: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
11: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
9: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
12: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
13: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарем.
14: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
9: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
15: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
4: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
16: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – листерии.
4: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил вывозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
4: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
20: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
19: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
20: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
19: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
20: Угу, просто съедается.
19: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
20: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
19: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
20: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
19: Ну, есть такое, да.
20: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
19: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
20: В смысле?
19: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
20: Жесткая оптимизация?
19: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
20: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
19: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
20: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
19: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
20: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
19: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
20: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
19: Да-да-да.
20: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
19: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
20: От 2000 это...
19: 700 рублей.
20: Да, 700 рублей.
19: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
20: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
19: Штраф за бедность. Звучит мощно.
20: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
19: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
20: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
19: А качественная прослужила бы лет 5-7.
20: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
19: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
20: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
19: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
20: Ну да, около 300 тысяч человек.
19: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
20: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
19: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
20: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
19: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
20: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
19: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
20: Ой, нет.
19: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
20: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
19: И он берет технику в рассрочку.
20: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
19: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
20: Угу, формально.
19: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
20: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
19: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
20: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
19: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
20: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
19: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
20: Огороды.
19: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
20: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
19: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
20: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
19: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
20: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
19: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
20: Пенсии, пособия.
19: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
20: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
19: У него есть хоть какие-то рычаги.
20: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
19: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
20: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
19: Правило не раскачивать лодку?
20: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
19: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
20: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
19: Нулевой баланс?
20: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
19: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
20: Угу.
19: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
20: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
19: Гормоном стресса.
20: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
19: До следующей получки.
20: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
19: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
20: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
19: Детям.
20: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
19: Они видят, как товары возвращаются на полки.
20: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
19: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
20: Да, замаскированная под стабильность.
19: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
20: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
19: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
18: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
21: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
18: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
21: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
18: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
21: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
18: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
0: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
18: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
2: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
22: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
2: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
23: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
2: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
1: «Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться».
2: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
5: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
6: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
5: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
7: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
4: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
8: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
4: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
8: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
4: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
10: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
18: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
11: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
18: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
11: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
18: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
18: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
12: В результате визуального осмотра установлено, что растекание навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
4: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
13: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
4: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
13: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
4: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского

0: топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
1: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
1: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
0: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить ни денег и ни должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят». На радиосигнал.
4: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали.

0: под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облисполкоме.
1: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
0: Этот проект реализует представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облисполкоме.
1: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
0: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
1: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
0: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
4: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
3: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
5: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
3: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
6: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
3: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
9: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитые $1000 существуют в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Окно в Европу закрыто. Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. Как минимум до 29 ноября этого года будет действовать буферная зона на границе. Глава МВД Польши подписал документ о продлении запрета на пребывание в приграничной полосе еще на 90 дней. В ведомстве заявили, что хотя число попыток прорыва границы упало на 98%, Минск лишь изменил тактику и перенаправил потоки нелегалов на Литву и Латвию. Как ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, буферная зона составляет несколько десятков километров и 200 метров вглубь.
10: В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около 2 километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре 1,5-2 километра от нее. В тех местах зона будет шире.
3: Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
11: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
3: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине одни дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
12: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
3: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе. В итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией, считает политический обозреватель Александр Класковский.
13: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Ситуация с мигрантами может вынудить соседние европейские страны полностью закрыть границу с Беларусью, считают эксперты. Они предупреждают, что тогда белорусы могут оказаться отрезанными от Запада на десятилетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
7: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
8: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
7: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение? Объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
14: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
7: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
14: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
7: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
15: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
16: Благими намерениями выслана дорога в ад.
15: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
17: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
15: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
18: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
19: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
20: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
15: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
23: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
22: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
23: Подожди, 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
22: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
23: Кошмар.
22: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
23: 30 районов – это же огромная территория.
22: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
23: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
22: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
23: 7 дней в неделю?
22: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
23: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
22: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
23: Так.
22: Его зарплата, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
23: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
22: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
23: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
22: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
23: И закрывает на это глаза.
22: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
23: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
22: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, просто минимальная.
23: А все остальное это что, премии?
22: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
23: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
22: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
23: Подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
22: Вот это, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
23: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
22: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
23: Ого. А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
22: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
23: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
22: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
23: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
22: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
23: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
22: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
23: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
22: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
23: Но для этого же существуют школьные автобусы.
22: Которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
23: Да, бездорожье там суровое.
22: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
23: и возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
22: Да, какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
23: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
22: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
23: То есть учителей тоже не хватает.
22: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
23: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
22: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
23: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
22: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри, работы с нормальной оплатой нет, перспектив для детей нет, лечиться негде.
23: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
22: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
23: Можешь пример привести?
22: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
23: И надолго хватило этого энтузиазма?
22: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
23: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
22: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
23: Но здесь я должна привести контраргумент.
22: Давай.
23: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
22: О, да, агрогородки.
23: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
22: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
23: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
22: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
23: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
22: Точно.
23: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
22: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
23: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
22: Это от безысходности.
23: Да. Это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
22: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
23: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
22: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
23: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
22: Так.
23: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
22: Да.
23: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
22: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
23: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
22: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
23: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
22: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
23: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
22: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
23: Логично.
22: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
23: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
22: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
23: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
22: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
23: Топливо, удобрения.
22: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
23: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
22: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
23: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
22: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
23: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
22: О, да.
23: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
22: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
23: Приведи пример.
22: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
23: Так?
22: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
23: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
22: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
23: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
22: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
23: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
22: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
23: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
22: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
23: А, вот оно что.
22: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
23: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
22: Именно. А успешным фермерам невозможно.
23: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
22: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
23: Прямо сейчас?
22: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
23: Какой?
22: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
23: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
22: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
23: Это же капитуляция.
22: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
23: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Важный сигнал.
3: Сезон военных учений открыт. На Гомельщине стартовали масштабные сборы военнообязанных запаса. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск.
0: Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запасы прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где они распределяются по командам. Сформированные команды убывают на пункты приема личного состава воинских частей согласно установленному графику. Военнообязанные с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач.
3: В последнее время в Беларуси проводят активные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Начальник генштаба страны Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. При этом, кроме непосредственно армии, проверка коснулась и эффективности работы военкоматов.
1: Во-первых, проверка носила комплексный характер и предусматривала контроль эффективности функционирования различных систем, созданных в вооруженных силах. Это система комплектования, то есть уровень работы наших военных комиссариатов. Это система хранения и содержания вооружения и военной техники. Это система управления, которая опирается на современные технологии и другие нюансы. А также ряд других систем боевого и всестороннего обеспечения.
3: При этом Муравейко подчеркнул, что во время учений белорусов будут готовить к условиям специальной военной операции.
1: То есть, изучив опыт специальной военной операции, посмотрев на те военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, мы выделили для себя ряд направлений, которые хотели бы оперативно внедрить в подготовку наших войск. Причем не только регулярных действующих военнослужащих, а в том числе дать эту практику тому военно-обученному резерву, который у нас накоплен. Наши люди, наши граждане готовы выполнять задачи по защите своей Родины. То есть готовы встать для того, чтобы обеспечить вооруженную защиту страны.
3: По словам экспертов, это может говорить о том, что на фоне больших потерь на фронте Россия попросила Беларусь дать подготовленных бойцов для участия в СВО. Мол, боевые действия уже происходят на территории России, своих людей в армии катастрофически не хватает, вот Москва и обратилась за помощью к Минску, полагают эксперты. По их словам, Александр Лукашенко не хочет втягивать Беларусь в прямой военный конфликт, чтобы избежать серьезных последствий для страны. При этом давление Кремля в последнее время, видимо, нарастает. На этом фоне масштабные сборы военнообязанных запасов настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
7: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
4: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
7: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
4: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
7: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
4: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
7: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
4: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
7: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Декретницы как прокаженные. Скандал в магазине крупной торговой сети. Женщину хотят уволить из-за частых болезней сына. Это законно? Многодетная мать осталась дома с больным сыном. Начальница предложила ей уволиться. Жанна работает кассиром в крупной торговой сети. На своей странице в одной из соцсетей она рассказала, что предупредила руководство, что у сына температура 38,7, поэтому она вызовет врача и останется с ним.
6: На что заведующая ответила: «Если вы не хотите работать, не надо прикрываться детьми. Напишите заявление, будем искать вам замену».
5: Женщину это возмутило. По ее словам, государство призывает женщин рожать, а потом они сталкиваются с такими угрозами на работе. Если подобное повторится, многодетная мать пообещала обратиться в прокуратуру и другие инстанции. В комментариях многие пишут, что наличие детей для женщин становится черной меткой на работе. Минчанка Ксения рассказала, как пыталась устроиться в школу, где обещали платить 900 рублей.
9: Тут попался пост про зарплату в 3000 рублей. И многие пишут, что это ничто. Особенно, когда есть дети. И у меня есть дети. И я вышла из декрета. Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог-режиссер. Так вот, и меня не взяли. На зарплату в 900 рублей. Сказали, что меня же столько многому нужно учить заполнять документацию. Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей. И чему он может научить детей. А документация за 900.
5: Комментарии под постом Ксении быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Минчанка Анна рассказала, что искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
10: Мне прямо сказали: вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
5: Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
8: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми-то ненадежный сотрудник.
11: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
12: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
11: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: На селе филиал ада. Разрыв в доходах между городом и деревней вышел за все рамки приличия. Как выживают сельские семьи? По данным Белстата, за второй квартал средние располагаемые ресурсы семьи в Беларуси составили 3152 рубля 20 копеек в месяц. При этом цифры по регионам сильно различаются. В городах это 3310 рублей 30 копеек, а на селе 2639 рублей 50 копеек. Таким образом, разрыв в доходах между городом и деревней превысил 20%, отметили в Белстате.
13: На питание уходит 37,5% дохода. На непродовольственные товары 35,6%. На оплату услуг 24,6%.
3: В селах люди жалуются на низкую зарплату, а также на отсутствие интересных вакансий и инфраструктуры. При этом президент считает, что граждане просто не хотят трудиться.
24: К решению кадровой проблемы подключить надо всех. Будут нормальные кадры, будут специалисты, будет производство. Надо, сжав зубы, это сделать. Мне не надо вам это объяснять. Я пришел в худшее хозяйство пацаном в свое время. В Советском Союзе было 2 убыточных. Одно из них мне повесили. Иди. Но через 2 года хозяйство стало миллионером. Когда есть желание, сжав зубы, ты делаешь, можно сделать. Это были самые светлые годы моей жизни. Работать руководителем на земле. Но надо работать, надо упираться.
3: При этом жизнь в деревне белорусов пока не привлекает. Малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак.
25: Мы проводили исследования, и за последнее время уже минус 1,5 миллиона человек из сельской местности. И численность населения на селе падает. Мы проводим опросы. Люди отмечают как плюсы, так и минусы жизни в сельской местности. И одним из основных минусов жизни в сельской местности, к сожалению, является отсутствие высокооплачиваемого рабочего места. То есть люди готовы, даже не получая домик за 40 рублей, если у них будет работа, они готовы жить в сельской местности. 51% говорит, что нам трудно найти высокооплачиваемого рабочего места.
3: На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
14: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. За последние 30 лет с карты Беларуси исчезло почти 1700 населенных пунктов, а многие пока еще как будто существуют, но уже совсем без жителей. В среднем каждый из 118 районов страны окончательно потерял уже

0: утвердила перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
1: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
0: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
1: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
0: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
2: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
0: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
3: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
0: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
5: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
5: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино, водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар.

0: продукты и туалетная бумага, которой нет.
1: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
0: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
1: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
2: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
1: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
3: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
5: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
6: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. а ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
5: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
8: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
7: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
9: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
7: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
8: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
7: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио «Сигнал».
10: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
11: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
10: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
12: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
10: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
13: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
10: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
14: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
10: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала Сигнал666. Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
15: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
7: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
16: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
7: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
17: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
7: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
20: Да, тема прям горячая.
19: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
20: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
19: Ага, на бумаге.
20: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
19: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
20: Угу.
19: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
20: Логично, выручка 100 рублей.
19: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
20: Так, ну получается 126 рублей.
19: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
20: А яблок-то физически стало меньше?
19: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
20: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
19: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
20: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
19: Ходят, да.
20: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
19: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
20: Ого, приличный объем.
19: А сейчас?
20: 22-24 тысячи штук.
19: Падение на треть.
20: 100%. Падение физического объема.
19: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
20: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
19: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
20: В смысле некуда?
19: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
20: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
19: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
20: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
19: Калий.
20: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
19: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
20: В ту же Бразилию, Китай.
19: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
20: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
18: География.
19: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
20: Литовский порт, да.
19: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
20: А сейчас этот маршрут отрезан?
19: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
20: Это же тысячи километров!
19: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
20: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
19: Работают. Но это работа ради работы.
20: В каком смысле?
19: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
20: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
19: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
20: Затопят?
19: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
20: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
19: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
20: Ловушку?
19: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
20: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
19: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
20: Диктует цены.
19: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
20: И просят скидки?
19: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
20: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
19: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
20: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
19: А в нефтянке все еще жестче.
20: С нефтепродуктами тоже скидки.
19: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
20: А сейчас?
19: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
20: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
19: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
20: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
19: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
20: И сколько страна на этом теряет?
19: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
20: В год?
19: В месяц.
20: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
19: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
20: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
19: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
20: Ну почему сразу деградации?
19: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
20: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
19: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
20: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
19: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
20: То есть просто собирают из чужих деталей?
19: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
20: А в чем риск-то?
19: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
20: Так.
19: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
20: Угу.
19: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
20: Но дешевле?
19: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
20: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
19: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
20: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
19: Ага.
20: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
19: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
20: Ого!
19: Экономика тупо живет в долг.
20: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
19: Да, 14,4 миллиарда долларов.
20: Ну вот, огромная подушка безопасности?
19: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
20: И отлично. Золото – самый надежный актив.
19: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
20: Но золото можно продать на бирже?
19: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
20: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
19: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
20: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
19: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
20: Обалдеть.
19: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
20: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
19: Абсолютно.
20: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
19: Это статистический мираж.
20: В смысле?
19: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
20: А какая реальная безработица?
19: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
20: Это как?
19: Человек не уволен, но…
20: Но?
19: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
20: Ага, и платят меньше.
19: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
20: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
19: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
20: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
19: Например?
20: Ну, сложная химия.
19: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
20: Инженеры.
19: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
20: И куда они?
19: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
20: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
19: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
20: Да уж.
19: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
20: Цены растут.
19: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
20: Угу.
19: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
20: А внутри страны дефицит.
19: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
20: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
19: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Под Речицей грузовик с поднятым кузовом врезался в бетонный мост. Авария произошла на 101-м километре трассы М-10, граница РФ, Гомель-Кобрин. 35-летний водитель самосвала Данфэнг ехал с неопущенным кузовом и на скорости протаранил основание бетонной плиты путепровода дороги Н-4201 Жмуровка-Бронная-Горошков. Водитель получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию Речицкой центральной районной больницы. Конструкции путепровода получили повреждения. На Гомельщине стартовали масштабные военные сборы. С 1 по 25 сентября в Беларуси призывают военнообязанных запаса. Сборы затронут Гомель, Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Как заявили в Минобороны, запасников обучат ведению боевых действий и обновят их армейскую подготовку. Также отработают формирование воинских частей территориальных войск. В Бресте изъяли два лимузина. Два шикарных авто индивидуальных предпринимателей отправятся на охраняемую стоянку вместо того, чтобы катать клиентов по вечернему городу. Сотрудники транспортной инспекции провели контрольные закупки и поймали перевозчиков на горячем. Услуги оказывались за деньги, но сведения о водителях, машинах и самих ИП не были внесены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. На нарушителей составили административные протоколы. Оба лимузина изъяты до решения суда. Самолет, направлявшийся из Анталии в Санкт-Петербург, внепланово приземлился в Минске из-за неадекватного поведения пассажира. Борт авиакомпании Turkish Airlines сел в национальном аэропорту Минска, где пассажира передали правоохранителям. После этого самолет вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 40 минут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
18: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
21: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
22: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
23: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
24: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
23: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
25: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
23: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
0: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
1: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
2: Ой.
3: Отсюда жар чувствуется.
5: Все, логистика здесь померла.
23: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
7: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
7: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
8: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
7: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
8: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
7: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
23: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
9: Чтобы мы не исчезли как нация, и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
23: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
9: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
23: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
9: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
23: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
10: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
23: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
11: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
23: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
23: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
23: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять, к этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
23: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
26: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо, а палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе

0: Тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
1: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
2: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
1: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
5: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября. Начало работы. Как парламент готов? Что с проектами законов? Какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть – лично ваша.
6: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится меньше, а классы не делаются просторнее? И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
9: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать.

0: сходу.
1: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
0: Ну, типа Речица какой-нибудь.
1: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
0: Угу. Два ребенка там, один класс тут.
1: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас это буквально ванна с вытащенной пробкой.
0: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
1: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
0: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
1: В каком плане?
0: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
1: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
0: Почему так категорично?
1: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных – это всего около 54 тысяч детей.
0: Ого! А раньше сколько было?
1: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
0: Падение больше, чем в два раза?
1: Да, падение в два раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
0: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
1: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
0: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
1: Ты про дошкольную систему.
0: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады – это система раннего предупреждения.
1: Что там по цифрам?
0: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
1: Ничего себе. Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за один год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
0: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
1: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
0: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, ну и, следовательно, меньше детей.
1: Звучит как идеальное алиби для системы.
0: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
1: недостаточно для такого падения.
0: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
1: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
0: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
1: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
0: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
1: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
0: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
1: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
0: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
1: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
0: Ты про закрытие школ.
1: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
0: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
1: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
0: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
1: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
0: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
1: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
0: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
1: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
0: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
1: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
0: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
1: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
0: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
1: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
0: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
1: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
0: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
1: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
0: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
1: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
0: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Ну смотри. Если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: А, но это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного, поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег в школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно, увеличивая целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же. Заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
5: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
4: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
4: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
4: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
7: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
4: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
7: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
4: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
7: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
4: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
8: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
4: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
9: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
9: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
9: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2,5 года работы 8-го созыва депутатский... Два с половиной. То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
17: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
16: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
18: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
16: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 6». 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис. 50.
21: 50.
20: 60.
21: 60.
20: 70.
21: 70.
20: 80.
21: 80.
20: 90.
21: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
22: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал? Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
16: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
3: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
23: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
16: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
5: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойл и стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
8: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
5: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
5: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
4: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире, тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года, поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира, ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
10: Важный сигнал.
11: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
12: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
11: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
12: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
11: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
13: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
11: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
25: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
11: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
26: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
9: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной

0: Причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
1: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
0: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса. Говорят эксперты, что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
2: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
3: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
0: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
4: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
9: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
8: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
9: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавший

0: Годы еще можно попытаться вернуть. Об этом сегодняшний выпуск.
1: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
0: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
1: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?
0: Исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
1: Ого, так давно?
0: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
1: Понятно.
0: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
1: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
2: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
1: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
2: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
1: Ну, логично, да.
2: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
1: То есть нет денег – нет стажа?
2: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
1: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
2: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
1: Давай.
2: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
1: Получается 0,5.
2: Да. Коэффициент 0,5.
1: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
2: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
1: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
2: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
1: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
2: Точно.
1: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
2: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
1: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
2: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
1: Там все иначе.
2: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
1: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
2: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку. Соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
1: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
2: Все так.
1: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
2: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
1: Ну да.
2: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
1: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
2: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
1: И что в итоге?
2: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает один месяц стажа.
1: А два предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
2: Абсолютно.
1: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
2: 100%. И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
1: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил – пеняй на себя.
2: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
1: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат два счета – оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
2: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
1: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
2: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
1: Типа того, да.
2: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
1: Главный капкан – это декретный отпуск.
2: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
1: Угу.
2: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
1: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость, материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
2: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
1: В смысле?
2: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
1: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
2: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
1: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
2: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
1: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
2: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
1: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
2: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
1: Ага.
2: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
1: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит, на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
2: Точно.
1: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
2: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
1: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
2: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
1: обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
2: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
1: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
2: Именно.
1: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
2: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятия, когда выплачивалось 2/3 оклада?
1: Понятно.
2: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
1: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
2: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
1: Ага. Слово к делу не пришьешь.
2: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
1: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
2: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
1: А если и это не поможет?
2: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
1: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
2: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
1: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
2: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
1: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
2: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
1: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
2: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
1: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
2: Проверять сведения в приложении ФСЗН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
1: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
2: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
1: Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Важный сигнал.
6: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
7: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
6: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
8: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
9: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
10: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
6: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
11: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
6: Во всех обстоятельствах инцидентов в Смолевичах милиция еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
14: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
14: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
12: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
12: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор автомобильной компании LG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
16: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть фактически это вот та как бы задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
17: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
18: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон Ашулук для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
17: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
18: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
17: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
19: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
20: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
17: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
22: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
0: страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу — экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктам республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил, средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
18: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
17: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
1: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
17: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
1: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
17: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. на радио «Сигнал».
6: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограммов. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли 4 заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
2: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание коралла. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала – черный и цветной. В соленой воде между ними возникает, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциалов где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом освобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанка это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
3: Важный сигнал.
17: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
7: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
17: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
8: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
17: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
9: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями, особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
17: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666

0: и в положительную динамику. Поэтому, но ситуация абсолютно неоднозначна и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных субъектов хозяйствования, да и постоянно возникающие, скажем, сложности, они держат нас в тонусе при принятии тех или иных решений, потому что, казалось бы, даже вот такой вопрос, как логистика, сегодня вот события в мире, безусловно, сказываются и на наших субъектах хозяйствования, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
3: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
2: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
3: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
2: В холодильника? Ничего себе разброс.
3: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
2: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
3: Именно.
2: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
3: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
2: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
3: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
2: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
3: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
2: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
3: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
2: 85 граммов, да?
3: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
2: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику.

0: этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
2: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
2: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
2: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
2: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
0: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
0: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
0: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
0: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
0: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
0: Итог предсказуем. Ассортимент сужается. сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
0: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
0: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
0: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
0: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
0: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
0: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
0: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
0: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
0: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
0: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
0: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
0: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
0: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
0: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
0: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
0: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
5: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
4: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменений обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
6: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
7: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
8: Об этом хотели, очевидно, поговорить о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Витков с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенняя-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
7: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться два телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
13: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
14: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
13: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство-2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
15: Давайте смотреть на ситуацию реально, о ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
13: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
16: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
13: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
17: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фразы а-ля «не сдадите ваши проблемы». Ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
13: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
18: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него, жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали из внебюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
13: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
19: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
13: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
21: Прошлая неделя фактически вся была, прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их, поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, повестки дня широкая, перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
2: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
13: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
22: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
23: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
24: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
13: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
0: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе в Витебской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
5: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще его там вот что-то три раза жестко. Он там еще горит.
4: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
6: Да, что-то летит где-то.
4: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
8: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
4: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
6: Где беспилотник? Еще летит.
4: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
10: Жень, здравствуйте, поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15-го, да?
17: 15-го.
16: 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо, палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
18: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключать контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
18: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
17: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю один временную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.

0: представителей Игоря Сергиенко.
1: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы. Как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и, да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо трех первых классов набирать будут только два. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится меньше, а классы не делаются просторнее? И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
6: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
5: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
6: Ну, типа Речица какой-нибудь.
5: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
6: Угу, 2 ребенка там, 1 класс тут.
5: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас это буквально ванна с вытащенной пробкой.
6: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
5: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
6: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
5: В каком плане?
6: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
5: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
6: Почему так категорично?
5: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных – это всего около 54 тысяч детей.
6: Ого! А раньше сколько было?
5: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
6: Падение больше, чем в 2 раза?
5: Да, падение в 2 раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
6: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами.

0: учетами управления и образования. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
1: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
0: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
1: Ты про дошкольную систему.
0: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады – это система раннего предупреждения.
1: Что там по цифрам?
0: Количество детей в детских садах рухнуло с 405 тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
1: Ничего себе! Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за 1 год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
0: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
1: О, да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
0: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, ну и, следовательно, меньше детей.
1: Звучит как идеальное алиби для системы.
0: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
1: недостаточно для такого падения.
0: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
1: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
0: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
1: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
0: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
1: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
0: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
1: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
0: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
1: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
0: Ты про закрытие школ?
1: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
0: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
1: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
0: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
1: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
0: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
1: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
0: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
1: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
0: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
1: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
0: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
1: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
0: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
1: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
0: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
1: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
0: становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
1: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
0: Никому. И получается, что экономия управления образования сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
1: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
0: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Ну смотри. Если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: А, ну это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да, перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно. Увеличивает целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость. Это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же – заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
7: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
6: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
8: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально Беларусь по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
6: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
8: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
6: Эксперты напоминают, что безвиз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
9: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
6: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
9: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем. С крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
6: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
9: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
6: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
10: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
6: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
12: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
11: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
13: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
11: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. К командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
14: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
15: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
11: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
17: Уважаемый товарищ президент, за 2.5 года работы 8-го созыва депутатским... Два с половиной. То есть фактически половина депутатского срока.
18: Быстро.
17: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовятся белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
20: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
19: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
18: Давайте смотреть на ситуацию реально. О ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
19: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
21: 20.
22: Бис.
21: 30.
22: Тис.
21: 40.
22: Чалис.
21: 50.
22: Пачас.
21: 60.
22: Сат.
21: 70.
22: Саттар.
21: 80.
22: Аси.
21: 90.
22: Наве.
21: 100.
22: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
23: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальные валюты. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов. на радиосигнал.
19: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
19: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
0: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал? Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
19: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части, но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
1: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
3: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
4: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
19: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсберкома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Пронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
24: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
7: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
25: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
26: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути. А люди уже стоят.
7: Про
6: проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
8: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
6: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Генеральный директор автомобильной компании «БелАЗ» Сергей Лесин о выполнении до конца года плана экспорта продукции.
10: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее, результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года. Поэтому чувствуем себя уверенно и, думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
13: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон «Ашулук» для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
12: Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
13: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
12: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
11: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
12: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
14: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
12: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
17: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуровым, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросах двустороннего сотрудничества, поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем, поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства.
6: не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили.

0: топки – это уже новый виток топливного кризиса. Говорят эксперты, что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
1: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
2: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханный этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
0: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
3: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси можно официально ходить на работу целый месяц, получить зарплату и запись в трудовой, но заработать лишь половину месяца страхового стажа.
8: Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы ниже минимальной зарплаты, пенсионная система сокращает отработанное время пропорционально. Правило действует уже много лет, однако многие узнают о нем только перед выходом на пенсию.
7: И тогда оказывается, что 20 лет работы по календарю вовсе не гарантирует 20 лет страхового стажа. Кто чаще всего теряет пенсионные месяцы?
8: Почему полставки, простой или ошибки нанимателя превращаются в проблему самого работника и как проверить свой стаж, пока пропавшие годы еще можно попытаться вернуть? Об этом сегодняшний выпуск.
7: Предлагаю начать, знаешь, с самого большого такого коллективного заблуждения. Люди до сих пор относятся к синей трудовой книжке как к какой-то священной реликвии.
8: Кажется, что вот если она лежит в сейфе у кадровика, туда регулярно штампуют печати, то все, спокойная старость обеспечена.
7: Подожди, но ты хочешь сказать, что этот физический документ, картонка эта, вообще потерял свой вес? Зачем тогда ее с такой одержимостью требуют при каждом официальном трудоустройстве?

0: исключительно по инерции. Реальная юридическая власть перешла к базам данных еще в 2003 году.
1: Ого, так давно?
0: Ну да. Именно тогда в Беларуси внедрили так называемый персонифицированный учет. Бумажная книжка стала просто дублером, причем не самым надежным.
1: Понятно.
0: Главным свидетелем стала цифровая история в Фонде социальной защиты населения.
1: Звучит как такой скучный бюрократический сдвиг. Ну, перенесли данные из бумаги на сервер. Что принципиально поменялось для человека, который, ну, каждый день к 8 утра ходит на завод?
2: Есть общий стаж, а есть страховой. И для получения обычной трудовой пенсии сегодня требуется ровно 20 лет именно страхового стажа.
1: Допустим, общий стаж показывает, что человек не был тунеядцем. А страховой стаж тогда что? Это период, когда отчислялись налоги?
2: Вот представь себе платную подписку на стриминговый сервис. Или там в тренажерный зал. Ты же не получаешь доступ к фильмам просто потому, что скачал приложение, верно?
1: Ну, логично, да.
2: Доступ открывается только если с карты списалась ежемесячная абонентская плата. Пенсионный фонд работает по такой же коммерческой логике.
1: То есть нет денег, нет стажа?
2: Именно. Страховой стаж – это время, которое обеспечено реальным денежным переводом в фонд. Нет перевода, месяц просто сгорает.
1: Слушай, возникает логичный вопрос к математике этого процесса. Как календарный месяц может физически сжаться до 15 дней? Календарь же не резиновый. Человек ходил на смены с понедельника по пятницу.
2: Тут включается так называемый поправочный коэффициент. Предлагаю разобрать на цифрах.
1: Давай.
2: Чтобы пенсионный счетчик засчитал полный месяц, взносы должны быть уплачены суммой не ниже минимальной зарплаты по стране. Если заработок за месяц составил ровно половину от минималки, система берет этот факт и делит на норматив.
1: Получается 0,5.
2: Да. Коэффициент 0,5.
1: Выходит, что год такой работы математически превращается в 6 месяцев. Календарь показывает 12, а фонд записывает 6.
2: Записывает ровно 6. Система абсолютно безэмоционально конвертирует финансовую недостачу во временную дробилку.
1: Возмущает другое. Эта норма с коэффициентами действует с конца 90-х. Как получается, что для людей это становится шоком только на пороге 60-летия?
2: Ну, никто же не учит финансовой грамотности именно в разрезе социального страхования. Работник видит расчетный листок, видит, что какая-то сумма удержана в ФСЗН.
1: И логично предполагает, что выполнил свои обязательства.
2: Точно.
1: А кто вообще рискует попасть под эту математическую гильотину? С трудом верится, что это касается специалистов с высокими окладами.
2: Программистам и топ-менеджерам этот коэффициент, конечно, не грозит. Удар приходится по совершенно конкретным слоям населения. И первая огромная группа – это люди, работающие на неполную ставку.
1: Разве работа на полставки не является осознанным выбором? Ну, человек решает, что ему важнее свободное время, баланс жизни, забирает меньше денег сейчас. Закономерный итог же?
2: В крупных мегаполисах, возможно, такой выбор и существует. Но стоит посмотреть на региональный рынок труда, на небольшие районные центры.
1: Там все иначе.
2: Совершенно. Условный библиотекарь, руководитель детского кружка в Доме культуры, уборщик. В их штатном расписании зачастую просто физически не существует полной ставки.
1: То есть альтернатива работе на 0,5 ставки – это вообще отсутствие работы?
2: Альтернатива – голодать сегодня. Человек загнан в структурную ловушку, соглашается на дробную занятость, чтобы оплатить коммуналку и купить еду.
1: А государство наказывает его дважды. Сначала низким доходом в активном возрасте, а затем недобором стажа в старости, когда уже нет сил пойти на вторую работу.
2: Все так.
1: А если проблема в самом факте привязки к ежемесячной ставке? Что происходит с теми, кто работает вообще вне этой системы? Взять фрилансеров, строителей, тех, кто трудится по договорам подряда. У них же нет рабочего дня с 9 до 6.
2: С договорами подряда механизм ломается еще жестче. Подрядчик продает не свое время, а результат.
1: Ну да.
2: Представь дизайнера или плотника, который делает крупный заказ 3 месяца. Все это время он работает иногда по 10 часов в сутки. Но акт выполненных работ закрывается одной датой в конце 3-го месяца, и оплата проходит одним платежом.
1: Подожди, и фонд видит поступление денег только в одном конкретном месяце, а предыдущие 2 обнуляются.
0: Бухгалтерия может разбить этот платеж пропорционально периоду действия договора, но на практике это делается далеко не всегда.
1: И что в итоге?
0: Часто взносы уплачиваются разово в месяце подписания акта. Если сумма за этот месяц превышает минималку, человек получает 1 месяц стажа.
1: А 2 предыдущих месяца просто испаряются из его трудовой биографии. Словно он лежал на диване.
0: Абсолютно.
1: Удобная позиция для нанимателя. Гибкая занятость освобождает от социальных обязательств. Нет нужды оплачивать больничные. Можно легко разорвать отношения. А работник берет на себя все риски.
0: 100%.
2: И это еще не затрагивались индивидуальные предприниматели. У них ситуация выглядит как идеальный шторм.
1: Но с предпринимателями аргумент про злого нанимателя не сработает. Они сами себе хозяева, сами распоряжаются счетами, сами перечисляют взносы. Не заплатил — пеняй на себя.
2: Звучит справедливо, пока не сталкиваешься с реальностью малого бизнеса. Доходы ИП не поступают стабильно, как зарплата бюджетника. Сегодня густо, завтра пусто.
1: Не сезон там, поломка оборудования, болезнь. Возникает конфликт приоритетов. На столе лежат два счета – оплата аренды за помещение, чтобы бизнес не закрыли завтра, и взнос ФСЗН ради гипотетической пенсии.
2: Выбор очевиден для любого, кто пытается выжить. Предприниматель спасает свое дело здесь и сейчас. Платеж в фонд откладывается.
1: И потом оказывается, что недоплата автоматически выбила несколько месяцев из стажа. Если сложить все эти пазлы, бюджетники в регионах на неполных ставках, уязвимые подрядчики, мелкие предприниматели, вырисовывается мрачная картина. Но есть ощущение, что система бьет по одной конкретной демографической группе гораздо сильнее.
2: Статистика это подтверждает. Правила игры формально выглядят нейтральными и гендерно слепыми. Закон един для всех.
1: Типа того, да.
2: Но на практике траектории мужчин и женщин на рынке труда радикально расходятся. Эта система несоразмерно жестока к женщинам.
1: Главный капкан – это декретный отпуск.
2: Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В общий стаж он засчитывается, это правда. Это дает право вообще претендовать на пенсию.
1: Угу.
2: Но он не формирует страховой стаж, потому что в этот период взносы с заработка не уплачиваются. Женщина получает пособие, а не зарплату.
1: С высоких трибун постоянно звучат призывы повышать рождаемость. Материнство объявляется главным вкладом в выживание нации.
2: А в бухгалтерской формуле этот вклад приравнивается к нулевому. И самое страшное, что после выхода из декрета ловушка не исчезает.
1: В смысле?
2: Она просто меняет форму. Маленький ребенок часто болеет. Кто уходит на больничный?
1: Ну, в подавляющем большинстве случаев мать.
2: Больничные листы оплачиваются, и с них идут взносы, но они часто снижают итоговый месячный доход.
1: И снова доход падает ниже минимальной планки, включается коэффициент 0,5, и календарный месяц тает.
2: Плюс к этому женщины чаще вынуждены искать работу с гибким графиком или на полставки, чтобы успевать забирать детей из сада.
1: То есть в итоге к потерянным годам декрета добавляется еще несколько лет замедленного дробного стажа.
2: Да, и 20-летний порог превращается в горизонт, до которого невозможно добежать.
1: Окей, диагноз понятен. Система сжигает годы жизни. А как человеку узнать о проблеме до того, как в отделе соцзащиты ему укажут на дверь? Государство же предлагает какой-то инструмент контроля.
2: В последние годы активно продвигается цифровизация. Людям настоятельно рекомендуют скачивать специальное мобильное приложение ФСЗН.
1: Ага.
2: Идея в том, что каждый человек со смартфоном может зайти в свой профиль и посмотреть, какие суммы наниматель перечислил за прошлый месяц и не превратился ли он в дробь.
1: А знаешь, на что это похоже? Представь, что ты покупаешь билет на поезд. Садишься в вагон, располагаешься, а проводник говорит: на каждой станции вы обязаны выходить к начальнику вокзала и проверять, перечислила ли железнодорожная компания деньги за электричество на путях.
2: Точно.
1: Потому что если они не заплатят, ваш вагон просто отцепят в лесу.
2: Аналогия яркая, но реальность еще абсурднее. В твоем примере у пассажира хотя бы есть шанс добежать до начальника станции. А здесь работнику предлагают стать строгим аудитором собственного предприятия, не имея при этом никаких полномочий.
1: Ну да, у обычного инженера нет ключей от счетов компании. Он не может зайти в бухгалтерию и заставить директора нажать кнопку перевода.
2: Тогда в чем смысл этого приложения? Социальное страхование в стране носит статус обязательного. Государственный фонд обладает аппаратом принуждения, штрафами, судами.
1: Обязанность платить лежит на директоре. Почему крайним оказывается работник?
2: Приложение просто перенесло старую проблему из пыльных бумажных папок на светящийся экран. Это видимость контроля. Человек видит, что его обворовывают во времени, но механизмов мгновенно это исправить у него нет.
1: Цифровизация сделала процесс прозрачным, но не защитила слабейшую сторону контракта.
2: Именно.
1: Давай без лирики. Человек открывает приложение и видит, что за прошлый год у него накопилось не 12 месяцев стажа, а 7. Что конкретно он должен сделать завтра утром?
2: Первое правило – не бежать сразу скандалить, а поднять свои расчетные листки. Нужно сопоставить цифры. Были ли в эти месяцы отпуски за свой счет? Был ли официальный простой предприятия, когда выплачивалось 2/3 оклада?
1: Понятно.
2: Если человек сам брал дни за свой счет, то математика фонда верна – нет работы, нет стажа.
1: А если отработал от звонка до звонка, все смены, ничего не нарушал, а взносы уплачены копеечные?
2: Тогда необходим письменный запрос к нанимателю. Подчеркиваю, письменный. Никаких устных бесед с бухгалтером в коридоре.
1: Ага, слово к делу не пришьешь.
2: Нужно требовать официальных разъяснений причин неполной уплаты взносов и настаивать на корректировку данных. Это работает, пока предприятие живое и не ушло в стадию ликвидации.
1: Допустим, директор пишет отписку в стиле «денег нет, ждите». Какие рычаги давления остаются?
2: Дальше путь лежит в территориальный отдел ФСЗН. Это государственный орган, чья прямая обязанность контролировать правильность начислений. Они могут инициировать проверку.
1: А если и это не поможет?
2: В крайних случаях приходится привлекать профсоюзы, нанимать юристов и идти в суд.
1: Слушай, это звучит как полноценная вторая профессия. Пожизненный следователь по своим собственным пенсионным делам. Это не признак здоровой государственной системы. Почему вся инициатива сброшена на плечи рядового гражданина?
2: А как должна выглядеть справедливая модель в твоем понимании?
1: Ну, банки же присылают пуш-уведомления о любой подозрительной транзакции. Почему пенсионный фонд не может отправить сообщение «Внимание, за октябрь наниматель перечислил взносы ниже минимума. Вам засчитано только 14 дней стажа. Человек бы узнал немедленно».
2: Это решило бы проблему информированности. Или можно пойти еще более простым путем – обязать бухгалтерию печатать этот поправочный коэффициент прямо в расчетном листке, рядом с суммой к выдаче. Получил бумажку, увидел жирным шрифтом цифру 0,6, сразу понятно, что месяц пошел прахом.
1: Но система упорно не внедряет эти простые решения. Возникает подозрение, что такое положение дел кому-то выгодно. Экономия бюджета. Государство выстраивает жесткий барьер, чтобы отсеять часть претендентов на выплаты.
2: Это чистая арифметика неравенства. Бюджет пенсионного фонда не резиновый, население стареет. Текущая формула выполняет роль безжалостного фильтра. Она превращает макроэкономические проблемы предприятий в личную трагедию конкретного человека.
1: Бедность в молодости бетонирует нищету в старости. Люди с высокими доходами даже не знают о существовании этих коэффициентов. А те, кто вынужден цепляться за низкооплачиваемые ставки, теряют право на поддержку завтра.
2: В этом и заключается главная несправедливость. Расплачивается своей безопасностью тот, кто всю жизнь просто добросовестно выполнял свою часть социального договора, доверяя печатям и обещаниям.
1: Пенсионная арифметика устроена без сантиментов. Если взносов поступило меньше установленного минимума, отработанный месяц превращается в половину или даже в четверть. При этом причина низких выплат может зависеть от работодателя, но последствия достаются работнику.
2: Проверять сведения в приложении ФСЗН действительно необходимо. Однако эта рекомендация не снимает главного вопроса. Почему человек должен самостоятельно контролировать обязательные платежи предприятия, которое уже контролирует государственный фонд? Работник не распоряжается счетами нанимателя и не отправляет за него отчетность.
1: Запись в трудовой книжке больше не гарантирует, что все указанное там время войдет в страховой стаж полностью. Поэтому пенсионный счет лучше проверять задолго до пенсии. Но нормальная система должна не только позволять обнаружить потерянные месяцы, она обязана предупреждать о них и защищать человека, если виноват наниматель.
2: Иначе получается удобная схема. Предприятие экономит или задерживает платежи, государственные органы разводят руками, а расплачивается своей старостью тот, кто честно находил на работу.
1: Спасибо, что слушали. Между строк. До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это, и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный, но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну и ваше впечатление о работе в Витебской области.
3: Важный сигнал.
6: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
7: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
6: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «Перевести дух».
8: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
9: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
10: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
6: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
11: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
6: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
5: Вы много занимаетесь Натальей Ивановной Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей за осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты?
13: Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
15: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
15: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
15: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
12: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор автомобильной компании BLG Геннадий Свидерский о самых востребованных моделях на белорусском рынке.
16: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. То есть, ну, это городской кроссовер. Ну и, в общем-то, он так, мы уже несколько этапов модернизации его провели, это самое, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью.
3: Важный сигнал.
17: Лучший резерв для фронта на Украине. Белорусские военные начали второй этап учений на полигоне в России.
18: Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли на российский полигон Ашулук для участия в оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Здесь участвуют, в частности, военнослужащие 115-го зенитного полка и 8-й радиотехнической бригады. На полигон они прибыли железнодорожным транспортом и разместились в полевом лагере.
17: Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. По данным ведомства, военным предстоит принять технику, подготовить ее к применению и сдать зачеты для допуска к боевым стрельбам.
18: Военные планируют отработать новые способы применения подразделений с учетом современных условий ведения боевых действий, а также повысить уровень подготовки командиров и штабов при отражении воздушных ударов.
17: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идут самые настоящие военные действия, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский. Психологически это держит белорусов в постоянном напряжении, говорит эксперт.
19: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
17: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
20: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну. Потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. Сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
17: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский о том, что ведомство справляется со всеми вызовами.
21: Страна в очередной раз справляется со всеми последствиями непогоды, какие бы они ни были на территории нашей Республики Беларусь. Министерству по чрезвычайным ситуациям поставлены задачи на своевременное прогнозирование и реагирование на все чрезвычайные ситуации в нашей стране, дабы защитить наше население от чрезвычайных ситуаций, объекты экономики, которые сегодня решают очень важную, серьезную задачу экономическую безопасность нашей страны. Я президента проинформировал о том, что никаких серьезных проблем за прошедшую неделю не было. 5-6 сентября был достаточно серьезный ветер. Он отмечался во всех регионах нашей страны. В первую очередь это Витебская область, Минская область, город Минск и по югу нашей страны. 279 населенных пунктов периодически отключались от электроснабжения. Наши энергетики своевременно с этим справлялись и в течение суток решили все задачи по подключению электроснабжения по всем населенным пунктом республики. Кроме того, было обращено внимание на способность страны должным образом прогнозировать эти чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил и средств по реагированию, в первую очередь, конечно же, МЧС. Я доложил президенту о том, как мы обеспечили эти мероприятия. В этой связи своевременное оповещение позволяет людям своевременно принимать меры по минимизации последствий вот этих вот серьезных порывов ветра.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
18: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
17: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
1: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
17: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
1: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
17: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске Джили на проспекте Независимости столкнулась с пассажирским автобусом. По данным ГАИ, 29-летняя водитель легковушки перестраивалась и задела МАЗ. После удара машину отбросила в столб освещения. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу на обследование. В Беларуси перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Задержан 43-летний житель столицы, который вез в страну крупную партию запрещенных веществ. В арендованном мужчиной помещении, которое он использовал как офис для своей официальной работы, обнаружены изъятые амфетамины, кокаин общим весом свыше 1,5 килограмма. Часть партии задержанный расфасовал на мелкие дозы для последующего распространения, но разложить по тайникам не успел. Как сообщили правоохранители, фигурант сам употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродно представительницу попечительского совета одной из школ подозревают в том, что она присваивала добровольные взносы и тратила их на себя. 32-летняя гродненка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Кроме того, женщина воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги горожанка потратила на личные нужды. Общий ущерб оценили в 3640 рублей. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о мошенничестве. За сутки в лесах Витебщины спасатели нашли четверых заблудившихся грибников. В Докшицком районе вблизи деревни Новая Вилейка заблудились женщина и ее дочь. На их поиски незамедлительно выехало ближайшее подразделение Логойского районного отдела ПЧС. Немногим позже в Центр оперативного управления Толочинского районного отдела ПЧС поступило сообщение о заблудившейся женщине вблизи деревни Синчуки. Также помощь спасателей понадобилась потерявшемуся мужчине вблизи деревни Рябчинки Полоцкого района. Об этом службу МЧС сообщил его знакомый, вместе с которым они отправились в лес за грибами. Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Все они были выведены из леса спасателями. Медицинская помощь не потребовалась. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Координатор проекта «Коралл Риф» Андрей Александров рассказал, как ученые спасают коралловые рифы от обесцвечивания.
2: Есть большая проблема выбеливания коралловых рифов. Зооксантеллы покидают коралловые полипы, и коралл становится такого белого цвета. С этим борется. Один из способов – это искусственное выращивание коралла. Вот этот коралл искусственно выращен во Вьетнаме. Технология очень простая. Используются два типа материала, черный и цветной. В соленой воде между ними возникают, по сути, батареи в соленой воде. Возникает разница потенциала где-то 0,8 вольта. Она раскладывает воду на кислород и водород, составные части. А ионы кальция, которые при этом освобождаются, очень хорошо усваиваются коралловыми полипами. И коралловые полипы растут приблизительно в 2-4 раза быстрее, чем без этого. То есть вот в заливе Нечанг это было использовано. Там сейчас очень сильная агрокультура развита, то есть очень много органики в воде. И условия для кораллов, для жизни кораллов не очень хорошие. А такая технология позволяет выращивать, восстанавливать коралловые рифы.
3: Важный сигнал.
17: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
7: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
17: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
22: Там 30+, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
17: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
23: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
17: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о росте ВВП и решении возникающих сложностей.
8: Определенный оптимизм в экономике он есть, потому что и рост ВВП за 7 месяцев, ну и мы видим тенденции до конца текущего года, фактически все отрасли.

0: хозяйственные, прежде всего, на экспортные поставки. Поэтому приходится где-то искать альтернативные маршруты, возникают сложности, но я хочу сказать, что мы для этого есть, чтобы эти вопросы решать. Ну, я думаю, что те позитивные тенденции, которые в экономике есть, они будут продолжаться, и мы так, опять же, говоря с осторожным оптимизмом, смотрим на окончание текущего года и начало следующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
3: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
2: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
3: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
2: В холодильника? Ничего себе разброс.
3: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
2: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
3: Именно.
2: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
3: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
2: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
3: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
2: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
3: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
2: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
3: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
2: 85 граммов, да?
3: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
2: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
3: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
2: То есть формально закон не нарушен?
3: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
2: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками.

0: Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
0: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
0: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
0: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
0: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
0: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
0: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
0: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
0: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
0: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
2: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
2: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
2: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
2: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
2: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
2: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
2: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
2: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
2: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
2: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
2: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
2: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
2: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% процентов доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
2: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
2: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
5: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
4: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
6: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
4: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
7: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Уиткоф с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенняя, летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
4: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться два телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
3: Вторник.
9: Мангал.
3: Среда.
9: Будх.
3: Четверг.
9: Джумерат.
3: Пятница.
9: Джума.
3: Суббота.
9: Хафта.
3: Воскресенье.
9: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
11: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
10: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа-начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
12: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы, потому что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на литовскую или на территорию Литвы или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
10: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6». 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
10: Вот такая она, бесплатная школа. В Гродно глава школьного совета присвоила 1000 родительских взносов, на что сейчас скидываются родители. История с двойным дном. На 32-летнюю жительницу Гродно завели уголовное дело за мошенничество. По данным правоохранителей, женщина, возглавляя попечительский совет одной из школ областного центра, присвоила более 3500 добровольных родительских взносов на нужды учебного заведения. Свой поступок подозреваемая объяснила безысходностью. Мол, после сокращения на работе осталась с ребенком без средств для жизни. Но не будем вдаваться в оценку моральной стороны инцидента. Разберемся, на какие цели школы собирают деньги и законно ли это. У нас не могут детей даже туалетной бумагой обеспечить, рассказывает Ирина из Жлобина.
13: Питьевая вода, стаканчики, салфетки в классы и в столовую, канцелярка для общих нужд. Родители сами закупают или сдают деньги на покупку мыла и туалетной бумаги в школьные туалеты. Так это вот мелочи. А еще мы должны сдавать на ремонт классов, покупку мебели, жалюзи, штор, интерактивных досок или другой техники, которая нужна для учебного процесса. При этом на каждом углу нам твердят, что образование у нас бесплатное, а школы и детские сады всем обеспечены. Так где эти деньги? Мы налоги платим в бюджет. Так что вот эти сказки про бесплатную медицину и образование уже поперек горла стоят. И каждый новый учебный год снова и снова родители в добровольно-принудительном порядке должны сдавать деньги. И сдаем, потому что же нашим детям учиться. Поэтому к женщине из Гродно 0% осуждения, если это правда. Ради ребенка и не то сделаешь.
10: Отмечу, согласно законодательству, требовать деньги с родителей на нужды школы запрещено. Единственный легальный механизм для финансовой поддержки учреждений образования – работа попечительских советов, пожертвование которым осуществляется на добровольной основе. Однако, по мнению Виктора из Молодечно, реальность далека от буквы закона.
14: У нас пытаются стыдить тех родителей, кто не сдает. Типа сбросят в общий чат список с фамилиями, чтобы было стыдно. А еще даже не намекают, а в открытую говорят, что не сдадите деньги, проблемы с оценками у ребенка будут, а потом еще и со сдачей экзаменов. Вот такое давление. А вы говорите незаконно, смешно мне. Ну или фраза а-ля «не сдадите ваши проблемы», ребенок захочет в туалет, потираться будет рубашкой. Позорище, а не государство. Школы туалетной бумагой не могут обеспечить.
10: Государство прекрасно знает об этих сборах денег, неумело управляет «бесплатным» в кавычках образованием. Делится мнением Владислава из Орши.
15: У нас в классе было все, но только для видимости, потому что ничего не работало. В итоге покупали многое, начиная от обложки на классный журнал. Это и вода для детей в класс, и подписка на детский журнал на год, и оформление линейки на 1 сентября, и ремонт в классе, ремонт принтера и бумага для него. Жалюзи, поделки на конкурсы. Тоже обязательно надо участвовать в приказном порядке. От части просьб мы отбились, но потраченная сумма все равно не маленькая. В прошлом году, якобы по требованию санстанции, в школе установили фильтры для воды. Деньги на это использовали извне бюджетного фонда. Теперь с родителей собирают деньги на замену этих фильтров. Но если это требование санстанции, то почему работу этих систем должны обеспечивать родители? Почему она требует что-то, что не обеспечивается за счет государства? Интересно получается, что по БТ говорят, что государство обеспечивает сады и школы всем необходимым, а на деле каждый родитель еще на огромные суммы участвует. А если у тебя двое, трое, четверо детей, где эти деньги брать?
10: И в завершение мнение от Станислава из Минска.
16: Наше государство загнало школы в такую ситуацию, что они просто вынуждены собирать деньги. Школа и мы, как родители, стали заложниками этой ситуации и того, как государство управляет так называемой бесплатной системой образования. У нас в государстве позиционируется, что школьное образование для детей бесплатное. По факту немного не так. Мне кажется, что для этих целей люди платят налоги, и немалые. Значит, финансирование школ со стороны государства должно быть на должном уровне. Интересно получается, в отделе образования говорят всегда, что базы наших школ ни в чем не нуждаются, но это красивый сленг, который отличается от реальности. А чтобы снять с себя ответственность, придумали такую организацию, как родительский комитет.
10: Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Глава правительства Александр Турчин оценил текущее состояние белорусско-российских отношений.
18: Прошлая неделя фактически вся прошла под знаком белорусско-российской повестки. Мои переговоры в Санкт-Петербурге с Алексеем Борисовичем Миллером, встреча президента с Денисом Валентиновичем Мантуром, потом переговоры в правительстве и, конечно, встреча президента с премьером, руководителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным, с Владимиром Владимировичем Путиным. Фактически главы государств утвердили те договоренности, которые были достигнутыми правительствами Беларуси и правительством Российской Федерации. Повестка была очень обширная. Это и сотрудничество в энергетической сфере, это вопросы промышленной кооперации, реализация совместных интеграционных проектов, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Поэтому президентам были даны ряд конкретных поручений, фактически где-то о финализации тех договоренностей, закрепления их. Поэтому, ну и дальнейшему нашему взаимодействию. Потому что буквально вот 1 октября состоится заседание союзного совмина в Минске, где, опять же, в повестке дня широкая перечень наших вопросов двустороннего сотрудничества. Поэтому это, знаете, ежедневная работа, которая постоянно идет, возникают новые вопросы, новые проблемы, мы их решаем. Поэтому, но в целом я, конечно, бы охарактеризовал текущее состояние белорусско-российских отношений, скажем так, весьма позитивным.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
19: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
10: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты. Судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
20: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
21: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
22: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
10: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Палаты представителей его работой в Витебской области.
0: Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Кочановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда приговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
2: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
1: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
23: Да, что-то летит где-то.
1: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
24: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
1: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона Доны осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
23: Где беспилотник? Еще летит.
1: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Ни дня без скандала. В Смолевичах 49-летний россиянин напал на 11-летнего ребенка прямо на детской площадке. Время собирать камни. В Смолевичах гражданин РФ напал на шестиклассника. Инцидент, произошедший на детской площадке возле дома номер 3 на улице Гавриила Тихого, попал на запись уличных камер видеонаблюдения. Делится подробностями местный спецкор Андрей Гаврильчик.
3: Там играла довольно большая группа ребят. Внезапно к ним подбежал мужчина. Он направился к конкретному школьнику, схватил его за руку и пнул. Все это попало на камеры, поэтому мужчину быстро нашли. Им оказался россиянин, который временно находится в Беларуси. В милиции считают, что мужчина все сделал из хулиганских побуждений. Теперь на него завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. Иностранцу грозит от общественных работ до 3 лет колонии.
2: Новость вызвала в соцсетях резонанс. Белорусы в комментариях сходятся во мнении, что обстановка в стране стала более напряженной. После того, как на фоне блокировок интернета и связи, дефицита топлива в России, ее граждане массово приезжают в Беларусь. Цитата «перевести дух».
4: Я живу в этом дворе. Есть достаточно свидетелей, которые видели, что никто мужчину не трогал и слова ему не сказал. Он просто резко побежал в сторону детей, потом схватил мальчишку, стал его тащить куда-то, а затем и бросил на землю. И это только один инцидент, о котором рассказали. 3 заявления в милицию в этот день на этого мужчину. Крыша у него съехала или перепил. Не удивлюсь, если это участник СВО. Потому что они в России домой возвращаются и творят черти что. Вполне возможно, что вот к нам подлечиться приехал и помутнение нашло.
5: Сколько можно к нам пускать неадекватных? Сегодня ударил, завтра еще чего хуже. Понаехали. Сталкивался неоднократно с неадекватным поведением россиян, особенно на дорогах и в сфере обслуживания. Расхваливают белорусов, а сами едут к нам и творят беспредел.
6: Мужчина не должен вести себя так с несовершеннолетними. Депортация без права пребывания у нас. Наши дети – наше все. Честно, надоело вот это по телевизору. Мы с Россией один народ, мы братья, и пускать в Беларусь всех без разбора. А потом то наркошопы накрывают, то телефонных аферистов ловят, то вот ребенка избили.
2: Отмечу, были среди комментаторов и те, кто пытался переложить ответственность за произошедшее на детей, оправдывая действия взрослого мужчины тем, что, мол, современное поколение невоспитанное, и часто подростки первыми нарываются на конфликты. По мнению психолога-психиатра Елены Рудой, такие комментарии – тревожный сигнал, свидетельствующий о размытии понятий «хорошо-плохо», «можно-нельзя», а также о снижении социально-моральной ответственности и утрате объективности. Восприятия окружающего мира. К слову, в сети появился пост об еще одном инциденте в Смолевичах с участием данного гражданина РФ. Вот что пишет местная жительница.
7: Изначально этот мужчина проходил мимо нашего дома номер 5 по улице Аля Вданского. В это время на скамейке около 5-го подъезда сидел наш сын, тоже несовершеннолетний, и разговаривал по телефону. Этот мужчина подбежал к сыну, выхватил телефон, благо сын не растерялся и выхватил назад. Тогда мужчина толкнул сына. Сын начал убегать от него. Видео тоже уже в милиции. Потом сын схватил палку. И этот мужчина испугался, видимо, оставил ребенка в покое. И вот уже чуть позже на площадке дома номер 3 начудил такое. Когда супруг приехал с работы и мы рассказали, что произошло, он взял сына и поехал искать этого мужчину. Мужу, благодаря людям, которые видели происходящее, удалось найти этого человека. Вот он и вызвал милицию, которая задержала его уже в квартире.
2: Во всех обстоятельствах инцидента в Смолевичах милиции еще предстоит разобраться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
9: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
10: Жень, сразу же поддержим.
9: Спасибо большое.
8: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
11: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
8: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
11: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
8: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
11: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
8: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Бизнес подождет. Что делать предпринимателям, которых призвали на военные сборы? Официальный ответ Генштаба уже есть.
12: Пофиг, что ты руководитель компании. Пофиг, что ты платишь налогов на 40 тысяч рублей в квартал. Пофиг, что рушатся бизнес-процессы. Иди на учения и бегай по кустам.
7: Такое сообщение на своей странице в Threads написал предприниматель из Гродненской области. Мужчина – владелец бизнеса по ремонту велосипедов. Налоги платит регулярно и исправно. Но это не стало страховкой от повестки явиться в воинский комиссариат Вороновского района. При этом срочную службу предприниматель отслужил 10 лет назад.
13: Там 30 плюс, я срочку служил 10 лет назад в пограничных войсках. С 1 сентября будут пограничников сборы на 25 дней. И по моей военной специальности им нужно 2 человека. На сегодняшний день есть 6 человек и шансы типа 1 к 3. Но это еще не всех набрали.
7: Но военные комиссариаты при отборе кандидатов для участия в сборах обращают внимание отнюдь не на место работы, объясняет консультант Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.
14: Военные сборы тоже необходимый элемент, который надо понимать, что его тоже надо исполнять. К этому надо относиться нормально и просто быть готовым перестроить свой бизнес на это время. Цель воинского учета достигается, его полнота, достоверность и качество только тогда, когда будут обладать военные комиссариаты полными сведениями и особенно военно-учетными признаками о молодом человеке, чтобы действительно правильно и призывать и на военные сборы, но и особенно, что важно, в период мобилизации и военное время.
7: По словам Мурашова, для военкомата предприниматель прежде всего военнообязанный, а уже потом владелец бизнеса и работодатель. И если повестка все-таки придет, все проблемы с клиентами, сотрудниками, налогами и сорванными заказами нужно решать самому. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко.
16: Две части. Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна, может, помощь, поддержка и прочее, и как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии. Я так вижу, что, в общем, парламент работает неплохо, Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и, да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
0: Охота с грибовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
17: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
17: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум четверых разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко.

0: да и депутаты, таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа, тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Демографический кризис редко приходит с сиреной. Обычно он звучит гораздо тише. Директор школы сообщает, что вместо 3 первых классов набирать будут только 2. За 3 года в белорусских школах стало примерно на 65 тысяч учеников меньше. Число первоклассников сократилось со 110 до 87,5 тысяч, и это еще не дно. Последнее известное поколение новорожденных – всего около 54 тысяч детей. Именно им через несколько лет предстоит сесть за парты. Что будет со школами, когда до них дойдет это малочисленное поколение? Почему детей становится меньше, а классы не делаются просторнее? И как закрытие одной сельской школы может ускорить исчезновение всей деревни? Разбираемся в сегодняшнем выпуске.
5: Слушай, но цифра в 65 тысяч пропавших учеников, она же просто огромная. Это сложно даже как-то осознать сходу.
4: Абсолютно. Человеческий мозг вообще плохо воспринимает такую сухую статистику. Тут надо просто визуализировать, представить себе целый районный центр.
5: Ну, типа Речица какой-нибудь.
4: Да, вот идеально. Просто представь, что население всей Речицы берет и исчезает из системы образования. Под ноль. И фишка в том, что эти пустые парты не собраны на одной площади, их нельзя просто, знаешь, обойти и ужаснуться масштабом. Они тонким слоем размазаны по всей стране.
5: Угу, 2 ребенка там, 1 класс тут.
4: Точно. Где-то 15 человек не набралось в малом городе. Школьная система сейчас это буквально ванна с вытащенной пробкой.
5: В смысле, вода уходит быстрее, чем набирается?
4: Именно. Выпускаются огромные поколения старшеклассников, а из крана капают вот эти новые малочисленные первые классы.
5: Но подожди, я вот сейчас хочу быть таким, знаешь, скептиком. Разве это не классический цикл?
4: В каком плане?
5: Ну, демография же всегда идет волнами. Разве нет вероятности, что это просто временная впадина? Типа пройдет пару лет, сменится поколение, и цифры автоматически отскочат вверх.
4: Я понимаю логику, но тут в игру вступает жесткая математика. Чудо с отскоком не произойдет.
5: Почему так категорично?
4: Потому что те дети, которые должны пойти в школу через 6-7 лет, они уже родились. Их количество абсолютно точно зафиксировано. Последнее известное поколение новорожденных – это всего около 54 тысяч детей.
5: Ого! А раньше сколько было?
4: Еще 10 лет назад рождалось почти 120 тысяч ежегодно.
5: Падение больше, чем в 2 раза?
4: Да, падение в 2 раза за декаду. Так что если перенести эти 54 тысячи на будущие школьные наборы, то в начале следующего десятилетия в первые классы придут не 87 тысяч детей, как сейчас, а 1050.
5: Да, это уже не спрячешь за красивыми отчетами управления образованием. Знаешь, они ведь очень любят покрасить фасад школы за лето, чтобы создать видимость бурного развития.
4: Но фасад-то можно обновить за 2 месяца. А вот недостающее поколение нельзя просто заказать на заводе к сентябрю.
5: 100%. И, кстати, школа ведь вообще не первая, кто принимает этот удар.
4: Ты про дошкольную систему.
5: Да, если рассматривать образование как такой длинный конвейер, то детские сады – это система раннего предупреждения.
4: Что там по цифрам?
5: Количество детей в детских садах рухнуло с 405.

0: тысяч до 320 тысяч. 85 тысяч дошкольников просто растворились.
1: Ничего себе! Это же огромная цифра. Я видел статистику, что только за один год количество детей до 18 лет в стране сократилось на 48 тысяч человек.
0: Вот-вот. Но самое интересное, знаешь, в чем? Как белорусская власть это объясняет?
1: О да. Они же очень любят списывать все на эхо 90-х.
0: Абсолютно. Везде один и тот же нарратив. Мол, сейчас в возраст деторождения вступило поколение, рожденное после распада СССР, потенциальных матерей физически меньше, но и, следовательно, меньше детей.
1: Звучит как идеальное алиби для системы.
0: Удоблое алиби, да. Но оно совершенно не выдерживает критики, если копнуть глубже. Да, эхо 90-х – это математический факт. Никто не спорит. Но одного только сокращения числа женщин репродуктивного возраста
1: недостаточно для такого падения.
0: Конечно. Этого не хватит, чтобы рождаемость рухнула со 120 тысяч до 54 тысяч. Глубина этого падения объясняется совершенно другими механизмами.
1: Ты имеешь в виду экономику и горизонт планирования?
0: Именно. Тотальная экономическая неопределенность. Чтобы родить ребенка, особенно второго или третьего, нужно строить планы хотя бы, ну, лет на 10 вперед.
1: А когда ты не знаешь, что будет завтра, это сложно. Плюс квартирный вопрос. Доступность жилья же остается критической.
0: Вот. Ипотека работает так, что семья часто выбирает. Либо выплачивать кредиты за бетонную коробку следующие 20 лет, либо заводить ребенка. А еще массовая миграция после 2020 года.
1: Это очень важный момент. Ведь страну покидали не просто, ну, случайные люди.
0: Да, уезжали молодые взрослые, специалисты. Семьи, которые как раз планировали завести детей.
1: То есть эти нерожденные дети – это просто результат рациональной оценки реальностью людьми?
0: Точно. Семьи массово откладывают рождение первого ребенка, а от второго просто отказываются. Нельзя приказать людям рожать ради выполнения государственного плана.
1: Согласен. И пока на высоких совещаниях обсуждают, как бы простимулировать рождаемость, малые поколения уже физически идут по конвейеру системы. И тут начинается самое интересное с инфраструктурой.
0: Ты про закрытие школ?
1: Да. За 10 лет в стране закрыли или реорганизовали 338 школ. Это огромные цифры.
0: Экономическая логика чиновников тут кажется просто железобетонной, да?
1: Ну да. Они считают, что содержать огромное советское здание в сельской местности и платить зарплату целому штату ради 20 учеников – это слишком дорого.
0: Гораздо проще купить желтый школьный автобус, правда?
1: Именно. Купить автобус и возить этих детей в крупный агрогородок. Там, мол, есть хороший спортзал и нормальные учителя-предметники.
0: А не один педагог, который ведет и физику, и пение.
1: Да-да. Сейчас около 56 тысяч детей ежедневно ездят на учебу на этих автобусах. В отчетах это выглядит как идеальная оптимизация.
0: На бумаге, возможно, но в реальности эта рациональность, ну, она оказывается миной замедленного действия.
1: Этот автобус создает просто красивую иллюзию равенства доступа к образованию.
0: Иллюзию. Абсолютно. По факту это порождает жесточайшее новое неравенство. Городской школьник после уроков идет на секцию робототехники, в музыкальную школу, гуляет с друзьями.
1: Жестко привязан к расписанию единственного рейса.
0: Вот именно. Если автобус уходит сразу после звонка, все, ребенок лишается всего дополнительного образования.
1: А если автобус ждет старшеклассников, у которых там 7-8 уроков?
0: Тогда младшие дети часами сидят в пустых коридорах и ждут. Плюс 40 минут по разбитой дороге туда, 40 минут обратно. В масштабах 11 лет учебы – это месяцы жизни, проведенные в пазике.
1: Слушай, звучит ужасно, но ведь это еще и бьет по самой деревне.
0: Да, это эффект домино. В сельской местности школа – это же не просто место для учебы. Часто это последнее функционирующее общественное пространство.
1: Школа дает работу местным, удерживает интеллигенцию тех же учителей.
0: Становится логистически невыносимо там жить, и она уезжает.
1: А новая семья туда уже никогда не переедет. Кому нужен дом там, где нет инфраструктуры для детей?
0: Никому. И получается, что экономия управления образованием сегодня оборачивается полномасштабной смертью целой территории завтра. И этот процесс необратим.
1: В смысле, закрыть легко, а открыть обратно сложно?
0: Закрыть бюрократически проще простого. Подписал бумагу, отключил воду, заколотил окна. А восстановить? Даже если через 10 лет там построят предприятие, люди туда не поедут без школы. Восстанавливать с нуля в десятки раз дороже.
1: И на фоне этого масштабного упустошения деревень возникает парадокс, который многих сбивает с толку.
0: Какой?
1: Ну смотри, если учеников стало на десятки тысяч меньше, почему родители в крупных городах этого вообще не замечают? Наоборот, в спальных районах столицы классы забиты под завязку. По 35 человек учатся в две смены.
0: А, ну это прямое следствие закрытия школ в регионах. Идет колоссальная внутренняя миграция. Деревни пустеют, а города-спутники буквально задыхаются от нехватки мест.
1: Потому что строительство школ банально отстает от строительства коммерческого жилья.
0: Именно. Люди бегут туда, где есть хоть какая-то инфраструктура. Но самый циничный момент в другом. Пока в городах классы переполнены, в целом по системе идет тихое сокращение учителей.
1: Серьезно? Сокращают педагогов?
0: За 5 лет их число снизилось со 111 тысяч до 98 тысяч. Это минус 12% кадрового состава.
1: Ого! И вот тут мы подходим, мне кажется, к грандиозной упущенной возможности.
0: Ты про демографический дивиденд?
1: Да. Если посмотреть на опыт других стран, демографический спад можно использовать во благо. Логика же на поверхности. Физически стало меньше детей, так сделайте классы меньше. Не по 35 человек, а по 15 или 20.
0: Это был бы уникальный шанс снизить эту чудовищную бумажную нагрузку на учителей, дать время на индивидуальную работу с каждым ребенком.
1: Внедрить инклюзию, нанять нормальное количество психологов.
0: Да. Перевести систему с такого, знаешь, фабричного поточного производства на качественное.
1: Но эта красивая идея разбивается о механизм подушевого финансирования. Бюджет выделяется школе строго в зависимости от количества учеников. И система принципиально не способна рассматривать свободное место как шанс уделить детям больше внимания.
0: Она видит в этом только повод урезать расходы. Меньше детей – меньше денег школе. Это чисто бухгалтерский индустриальный подход.
1: То есть директор, видя недобор, вынужден не радоваться маленьким классам, а резать ставки. Увольняют учителя математики, сокращают начальные классы, дыры закрываются вместителями.
0: А оставшиеся педагоги перегружаются еще больше, выгорание ускоряется. И этот подход применяется ровно там, где жизненно необходимо стратегическое видение.
1: Потому что школа позволяет заглянуть в будущее экономики.
0: Абсолютно. Эти 54 тысячи рожденных детей – это же не просто цифры в отчете. В середине следующего десятилетия эти пустые парты станут пустыми рабочими местами.
1: Это ровно 54 тысячи будущих инженеров, врачей, водителей. И налогоплательщиков, что самое главное.
0: Да. Уже сегодня промышленные предприятия кричат о кадровом голоде. А как реагирует государство?
1: Ну как? Административно. Увеличивает целевые наборы, ужесточает правила распределения выпускников.
0: Но против математики не попрешь. Никакое распределение не закроет вакансии людьми, которые просто не появились на свет. Невозможно заполнить цех человеком, которого не существует.
1: И этому малому поколению предстоит тащить на себе просто неадекватную нагрузку.
0: Инфраструктуру, дороги, больницы, которые строились на многомиллионную страну.
1: Плюс пенсии. Обеспечение огромного поколения пожилых людей. Получается, каждая закрытая сегодня школа – это макроэкономическая проблема через 15 лет, которая обойдется в миллиарды.
0: И вот мы подходим к главному противоречию. Власти называют демографию национальным приоритетом.
1: Выделяют семейный капитал, платят пособия.
0: С каждого утюга призывают рожать, а статистика пробивает дно. Почему?
1: Потому что пытаются лечить социальный кризис разовыми выплатами. Дают льготу на кредит. Это работает в стабильных системах. А семье нужен горизонт планирования, твердая уверенность в завтрашнем дне.
0: Разовая выплата обесценится инфляцией, а ребенку нужна школа на ближайшие 20 лет. Невозможно стимулировать рождаемость, если параллельно разрушается базовая социальная ткань.
1: Одной рукой дают семейный капитал, а другой подписывает приказ о закрытии единственной школы в поселке. Это какая-то шизофрения управления.
0: 100%. Если путь ребенка в школу превращается в логистический кошмар с ожиданием автобуса на морозе, никакие плакаты про ценность большой семьи не сработают.
1: Демография – это идеальный индикатор тревожности. Если люди не уверены, что у них будет работа, свобода, медицина без поездок за 30 километров, они отказываются от расширения семьи.
0: Сохранение школы в малом городе – это не награда за рождаемость, это базовое условие, без которого она невозможна. Экономия на образование сегодня уничтожает фундамент экономики завтра.
1: Знаешь, глядя на это все, у меня возникает одна провокационная мысль. Мы все время говорим о нехватке рабочих рук, исходя из того, что экономика будущего будет такой же – заводы, офисы, ручной труд.
0: А что, если нет?
1: Вот именно. Что, если этот демографический коллапс столкнется с эпохой тотальной автоматизации и искусственного интеллекта?
0: Интересный поворот. То есть через 15 лет нам и не понадобятся эти сотни тысяч рабочих и клерков. ИИ заменит бухгалтеров, автоматика, водителей.
1: Да. Возможно, маленькое поколение – это не приговор, а спасение в мире, где для рутины не останется места. Но тут кроется огромный подвох. Чтобы это малочисленное поколение выжило в новой экономике, каждый из этих 54 тысяч детей должен получить образование просто феноменального элитарного качества.
0: Они должны стать создателями технологий, исследователями, креаторами.
1: А белорусская образовательная система прямо сейчас, вместо того, чтобы делать квантовый скачок в качестве, просто увольняет учителей и уплотняет классы. И закрывает школы из-за экономии на дровах.
0: Парадокс. Система готовит немногих оставшихся детей к прошлому, которого уже нет, и лишает шанса на будущее, которое уже наступило. Экономим копейки сегодня, получаем поколение, не готовое к конкуренции с нейросетями завтра.
1: Об этом определенно стоит подумать. Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Пустая парта – это не только ребенок, которого нет сегодня. Это будущий врач, учитель, рабочий и родитель, которому стране будет не хватать завтра. Беларусь теряет поколение не в один момент, а постепенно. Класс за классом, школа за школой. И если смотреть на образование только как на статью расходов, вслед за школами начнут исчезать целые территории. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Такаев смотрит в Европу. Что известно о новом разрешении на въезд в Казахстан для белорусов? Цена уже есть.
5: Для граждан Беларуси, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будет предусмотрено электронное разрешение на въезд. Заявку рекомендуют подавать заранее, минимум за 72 часа до поездки. После одобрения разрешение действует 180 дней.
4: О смене правил въезда для белорусов пишут профильное ведомство Казахстана. Новую систему, по их данным, уже запустили. Однако пока она работает в пилотном режиме. Поэтому получать электронное разрешение сейчас не обязательно. Власти страны подтверждают, что после завершения тестового периода изменения введут в полном объеме. Но точных сроков пока не называют. Что изменится для обычного туриста, объясняет юрист по миграционному праву Ольга Легарева.
6: Это не виза и не отмена безвизового режима. Формально белорус по-прежнему сможет въезжать в Казахстан без визы. Но перед поездкой появится дополнительный этап – электронная регистрация и предварительное разрешение государства. Важно понимать и другое. Даже разрешение само по себе не гарантирует въезд. Последнее слово все равно останется за пограничной службой Казахстана.
4: Сколько именно будет стоить такое разрешение, пока тоже неизвестно. Ранее МИД Казахстана сообщил, что обычное оформление может обойтись примерно в 3900 тенге, то есть около 8 евро. А получение разрешения непосредственно на границе примерно в 2 раза дороже. Там же назывались предполагаемые сроки – с 1 ноября для авиапассажиров, позже для автомобилей и поездов.
6: Данная логика нововведения очень напоминает европейскую. Евросоюз также постепенно переходит к предварительной электронной регистрации путешественников из безвизовых стран. Государство еще до приезда человека получает его данные и может заранее провести проверку. Это элемент нового, более серьезного миграционного контроля.
4: Эксперты напоминают, что без виз у граждан Беларуси сохраняется с Россией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией, Сербией и рядом других стран. А вот европейское направление за последние годы, наоборот, заметно закрылось. Например, Латвия уже ограничила выдачу виз гражданам Беларуси. Следующими могут быть Литва и Эстония. Также за поддержку российской СВО на Украине в Евросоюзе продолжают обсуждать новые санкционные меры против Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Что-то между колой и кофе. Жители Витебской области почти полгода не могут добиться ответа на вопрос, что происходит с водой в их городах.
7: Всем добрейшего утра. Вот решила вам записать. Вы не смотрите, это не грязь у меня в мойке. Это так здорово утром проснуться, чтобы умыться, приготовить, кушать. И чтобы все было здорово.
4: Такое видеообращение записала жительница Лиозинского района. Из крана вместо чистой воды течет черная вязкая жидкость.
7: Вот такая вода идет, а у нас построены очистные, у нас построена станция обезжелезывания. Вот, вот что мы имеем с крана, пожалуйста, радуемся, радуемся жизни. И это практически постоянно.
4: Особенно людей возмущает то, что совсем недавно в районе открыли новую станцию обезжелезивания. Она как раз должна была решить проблему качества воды, но, судя по жалобам, заметного результата пока нет.
7: Неделька, если ничего побыло, все хорошо. Потом вот такое. Работаем на фильтры и покупаем постоянно питьевую воду. Спасибо руководству нашего района.
4: По словам эксперта в сфере ЖКХ Игоря Гуцола, сама по себе новая станция обезжелезивания еще не гарантирует, что проблема исчезнет. Если качество воды снова и снова ухудшается, коммунальные службы должны искать причину уже по всей системе водоснабжения.
8: Причиной могут быть старые сети, отложения в трубах, аварийные переключения или нарушения при промывке системы. Но в любом случае потребитель не должен месяцами гадать, что происходит. Водоканал обязан объяснить причину, взять пробы и назвать конкретные сроки устранения проблемы. Речь о здоровье людей, это не шутки.
4: По словам эксперта, ситуация с качеством воды в Беларуси каждый год становится все тревожнее. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
9: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
9: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: гонят штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
9: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко доложил главе государства о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.
15: Уважаемый товарищ президент, за 2.5 года работы 8-го созыва депутатский... Два с половиной. То есть фактически половина депутатского срока.
16: Быстро.
15: Да, выстроена система выполнения депутатских полномочий, государственной политики, ваших указаний, ваших подходов. Депутаты приобрели за этот период опыт работы по подготовке законопроектов и готовя конкретные законопроекты, выступая на заседаниях, задавая вопросы, комментируя в средствах массовой информации. Определенный опыт международной деятельности, ну и, конечно же, немаловажно, это работа в избирательных округах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже не до шуток. Внутренние войска отправились на спецтренировки с инструкторами, имеющими опыт современной войны. Вторая группа – на учениях с Казахстаном. Внезапные проверки боевой готовности вооруженных сил и ни дня без военных учений. К чему готовиться белорусам? Так, в войсковой части 7404 внутренних войск Министерства внутренних дел прошли маневры со специнструкторами. Уникальность последних, по информации МВД, в том, что эти специалисты обладают опытом участия в современных вооруженных конфликтах. От кого планируют защищать Беларусь, не уточняется, отмечает политический обозреватель Виктор Дементьев.
18: Лукашенко готовит вооруженные силы Беларуси к войне на опыте войны в Украине и в Иране. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Вольфович. Кто собирается напасть на Беларусь, так непонятно. В Минской области комплексные командно-штабные учения МВД. В ходе них моделировались различные сценарии развития обстановки, анализировались аспекты реагирования и оперативного взаимодействия на всех уровнях. Ну, согласитесь, ничего не понятно, что написали в сообщении МВД. Но речь, наверное, идет, каким образом будут реагировать райотделы внутренних дел, областные управления внутренних дел, ну, милиция, в случае, если в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение. Милиция Минской области на командно-штабных учениях отработала пресечение и ликвидацию массовых социальных протестов в Беларуси. Там чуть ли не городок построили, да? Это в случае, если начнется война, они предполагают, что беларусы выйдут с протестом, значит, нужно будет это все подавлять. Вот они учились, как это подавлять.
17: Также на полигоне в Брестском районе, недалеко от границы с Польшей и Украиной, начались совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана «Лесное братство 2026». В целом, если посмотреть на количество военных тренировок в конце августа, начале сентября, то речь уже идет не об отдельных маневрах, а о сконцентрированном во времени комплексе мероприятий по подготовке страны к возможной военной фазе, отмечает Дементьев. По мнению политического обозревателя Александра Фридмана, развитие такого сценария реально. Однако на сегодня критические сигналы пока не фиксируются.
19: Давайте смотреть на ситуацию реально. По ситуации в Беларуси, о мерах, которые предпринимаются, например, на границе и прочее, прочее. Информация, она есть, это все отслеживается, что там происходит. Да, там какие-то приготовления идут, но эти приготовления, как таковые, они не дают оснований сделать выводы к тому, что там готовится что-то масштабное. С другой стороны, если мы идем, исходим из каких-то гибридных акций или каких-то провокаций с целью протестировать НАТО, ну, я не знаю, какая-нибудь диверсионно-разведывательная группа, которая войдет на, попытается войти на Литовскую или на территорию Литвы, или на территорию Латвии, то для этого больших ресурсов, как известно, не нужно. Миграционный кризис можно попытаться организовать довольно быстро и прочее, и прочее. Но я хочу, опять же, подчеркнуть, ситуация максимально динамичная.
17: По мнению эксперта, поддержка Украины сейчас во многом зависит от европейских стран. Поэтому не исключено, что Россия пойдет на провокации с европейцами для того, чтобы ослабить поддержку Украины на этом направлении. А в таком случае участие Беларуси, скорее всего, неизбежно, исходя из ее географического положения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
20: Дас.
16: 20.
20: Бис.
16: 30.
20: Тис.
16: 40.
20: Чалис.
16: 50.
20: Пачас.
16: 60.
20: Сат.
16: 70.
20: Саттар.
16: 80.
20: Аси.
16: 90.
20: Навэ.
16: 100.
20: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о скоординированных действиях центральных банков Белоруссии и России.
21: Наше взаимодействие в рамках союзного государства имеет особое, я бы даже сказал, стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта. Это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших банков центральных, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, нашего бизнеса и дают, что немаловажно, импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество независимых государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
17: В одном из сараев молочно-товарной фермы на Любанщине электрическим током была убита 21 корова. Инцидент произошел в апреле 2025 года. На сегодня уголовное дело о служебной халатности направлено в суд. По версии правоохранителей, причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электроустановок. Гибель животных нанесла ущерб предприятию более чем на 55 тысяч рублей. В произошедшем обвинили 61-летнего главного энергетика. Следствие посчитало, что он ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе. В данном случае не было устройства защитного отключения и заземления. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госавтоинспекторы остановили БМВ, который ехал по Гомелю со значительным превышением скорости. Легковой автомобиль двигался со скоростью 146 км в час, превысив установленное ограничение на 86 км в час. Машину удалось остановить, на водителя составили протокол. Нарушителю назначили 8 базовых величин или 360 рублей штрафа. Отмечу, с начала года в Гомеле и Гомельском районе за превышение скорости к ответственности привлекли 4770 водителей. 17-летний житель Борисова придумал простой способ не тратить свои деньги. Он привязал банковскую карту 18-летнего приятеля к своему мобильному приложению и стал расплачиваться ей за покупки. По такой схеме он потратил с чужой карты около 1000 рублей до того, как ее владелец заметил пропажу и обратился в милицию. Пострадавший сразу предположил, что к этому может быть причастен его знакомый. Сотрудники по борьбе с киберпреступностью выяснили, что подозрения были не напрасны. Такой способ экономии личного дохода обернулся для подростка уголовным делом по статье о хищении с использованием компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
17: Скандальная медицина. Белоруска забрала 5-летнего сына из больницы с гематомами. Проверка вскрыла страшное. Нужна помощь в распространении информации. Так начинается пост в соцсетях мамы ребенка с инвалидностью из Жлобина. Анастасия воспитывает 5-летнего сына, у которого диагностирован атипичный аутизм. Мальчика поместили на лечение для подтверждения диагноза и подбора препаратов в психиатрическое отделение номер 7 больницы в Гомеле. Когда Анастасия увидела ребенка при выписке, она была шокирована.
1: Ребенок лежал один. Это условия больницы. И родители не могут находиться с ребенком, и даже посмотреть, где будет находиться ребенок, нельзя. Перед тем, как забрать ребенка, я позвонила в больницу, и меня оповестили, что накануне, с воскресенья на понедельник, моего ребенка ударила девочка по щеке, и у него синяк на щеке. Я спросила, все ли хорошо. Мне сказали «да». Приехав забирать своего ребенка, я увидела на нем гематомы в области мочки уха, щеки, за ухом и под глазом. Эту гематому оставил явно не ребенок. Врача не было, ребенка вывела медсестра. Я спросила, где был персонал. Мне сказали, одна медсестра на один пост, и она не может за всем уследить. На данный момент ребенок проецирует на машинке, как укладывать спать. Накрывает с головой машинку, шлепает по ней и орет «спать». Ребенок закрывает голову при резких движениях. Ребенок получил откат. Начал сквозь сон писаться. Я очень сильно пожалела, что оставила ребенка в этом учреждении.
17: Анастасия добавила, что хотела пообщаться о случившемся с заместителем главного врача по медицинской части. Но идти на контакт он отказался. По словам женщины, заведующая отделением пояснила, что в учреждении находятся дети с разными диагнозами и, цитирую, «всякое бывает». Больницы также отметили, что видеонаблюдения у них нет, но все пациенты круглосуточно находятся под наблюдением медперсонала. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в милицию, прикрепив результаты судмедэкспертизы, написала жалобу в чат-бот Министерства здравоохранения и оставила отзыв на сайте. Однако она боится, что ситуацию замнут. Именно поэтому придала личную историю огласке. В комментариях под постом белорусы стали на сторону авторки и раскритиковали систему здравоохранения в Беларуси.
3: Значит, как маме лечь в больницу с ребенком? Так нельзя, и ребенок находится под присмотром медперсонала. А как случился инцидент, так одна медсестра на отделение не может уследить. Так, бляха, дайте возможность родителям следить за своими детьми. По размерам и местам расположения гематом очевидно, что был не один удар. И сделал это не ребенок.
5: Закон о том, что дети после 5 лет должны лежать одни в больнице, должны убрать. Это вообще абсурд. До 9-10 лет дети должны лежать с родителями. А если это дети с особенностями развития, то и старше. По моему мнению, в условиях дефицита медперсонала, наличие в отделении мамы, папы, родственника, не мешающего работать, а осуществляющего уход, за пациентом любого возраста сделало бы медицину более открытой и комфортной.
22: Как, объясните мне, как одна медсестра может уследить за всеми пациентами? Как вообще можно было допустить, чтобы в психиатрическом отделении, где пациенты, особенно дети, могут вести себя непредсказуемо, была одна медсестра? Даже если мальчика ударил другой ребенок, что по количеству в разных местах гематом очень сомнительно. Это проблема больницы. Проблема в том, что нет людей или те, кто работают, не выполняют свои обязанности, что не уследили. Всякое бывает. Что это вообще за ответ в такой ситуации?
17: Главврач Гомельской областной клинической психиатрической больницы сообщил, что родители не могут находиться в медучреждении вместе с детьми по требованиям безопасности, конфиденциальности и защиты персональных данных. Он также отметил, что по обращению матери проводится внутренняя проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облсбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
23: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
0: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
24: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
25: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
4: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
6: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
4: Эксперт говорит, одна надежда на мир.